0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург

0: радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он связан.

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и ту про таких не пою.

Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: почему не зовешь? Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Не спугните ради бога тише. Голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою ворокует.

Я сегодня займан, как дикарь, и твоими чудными глазами волосы твои я не

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: карете. На радио «Шансон» реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы пальцы на кулаках.

берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

0: наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: сезон реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: соскучится жена.
1: Радио «Шансон» вместе с начала века. Москва, 103.0 FM.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный

мне, будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

0: Реклама на радио «Шансон». После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО «ВБ-банк».
2: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Давай сегодня, отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста – это уникальная императорская форма для поддержания потенции, столетиями подтверждающей свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора» «Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора» «Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс — это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс — это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Фон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центробанк объяснил рост спроса на наличные в марте и апреле. Граждане хотели иметь запас денег, которые не будут зависеть от работы цифровой инфраструктуры. При этом в ЦБРФ отметили, что перераспределение между безналичными и наличными средствами не формирует инфляционные риски. В свою очередь, сберегательная активность граждан в марте и апреле оставалась высокой, хотя предпочтения смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Эксперты отмечают, что пока нет понимания, носит ли тренд на наличные долгосрочный характер, но подчеркивают, что обслуживание наличного оборота обходится дороже безналичного. Половина нового жилья на крупнейших региональных рынках России не найдет покупателя на горизонте более 2 лет с момента сдачи. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов. Так, в Москве доля нераспроданных остатков достигла 49%. Это почти 7 миллионов квадратных метров жилья. При текущих темпах продаж срок их реализации составляет примерно 1 год и 7 месяцев. Ситуация в Санкт-Петербурге схожа с московской. В настоящее время нераспродано 53% квартир в новостройках. Минпросвещение рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и государственной итоговой аттестации. Рекомендации разработаны совместно с Рособорнадзором и профсоюзом работников народного образования и науки, сообщает ТАСС. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату ему денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. При этом конкретный размер и порядок начисления компенсации регионы будут определять самостоятельно. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, днем возможен слабый дождь до плюс 14. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Я не знаю, где Мардженджа Михаила Захаровича, но я знаю, что моя Мардженджа уже сидит напротив меня. Счастливая, довольная, красивая, готовая дарить хорошее настроение и доброту всем нашим радиослушателям.
1: Доброе утро, Артем Демин. Ты сегодня встал с той ноги, как ты начинаешь утро с комплиментов, очень неожиданно.
0: Это не в моем стиле, да?
1: Не в твоем вообще.
0: Жди беды.
1: Я шокирована. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пятница, впереди 3 выходных дня. Роскошный и самый любимый многими праздник. День Победы уже завтра. По праздникам сегодня у нас День оперативного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, День работающих матерей, а еще сегодня день, Международный день профессионального водителя. Поэтому мы всех от всей души поздравляем.
0: Откуда ты взяла эти праздники? У меня вообще другие праздники.
1: У тебя какие?
0: У меня день студенческой медсестры, день перешагивания через ступеньку.
1: Ну, что это за праздник, Артем?
0: Международный
1: какая
0: день
1: ступенька?
0: Красного Креста, ну и главный праздник, это Марк Ключник.
1: А почему у тебя нет день без носков?
0: Нет.
1: Фантастическая пятница.
0: Слушай, у нас с тобой абсолютно разные
1: праздники. День кремового пирога.
0: О, кремовый пирог кокосовый, да?
1: Да, да.
0: Да, я хочу.
1: Ну, видишь, хоть одно совпадение
0: хоть
1: есть,
0: одно
1: значит,
0: совпадение.
1: Пятница будет удачной. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
0: Обязательно будет игра «Черный ящик».
1: Ну и куда же без нашего фирменного музыкального гороскопа
0: он
1: на радио
0: «Шансон». Он тоже будет в этом часе. Доброго утра всем!
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио Шансон.
2: Любишь ли ты, Марина, картофель так, как люблю его я?
3: Я тут на днях ела жареную молодую картошечку со сморчками. Вот это был улет.
2: Со сморчками?
3: Вообще. Ну, вот эти грибы, которые такие непонятного
2: вида.
3: Да
2: я бы в жизни их не увидел, эти сморчки, они же...
3: В смысле не увидел?
2: Ну, я бы не понял, что это можно есть, я имею в виду. Они так выглядят.
3: Ну, их же вот продают, а природе. Все, что продают, чаще всего можно есть.
2: А, в смысле продают?
3: Ну, это сейчас сезонные...
2: Бабушки продают?
3: Да, конечно.
2: На дороге?
3: На дороге.
2: Прям можно купить, ну, сморчки?
3: Обычно где электрички ходят.
2: Так вот, ладно, почему я спросил про картошку? Да российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель. Аграрии пожаловались на сокращение закупок у них овощей торговыми сетями вместо отечественных поставщиков. Эти наши торговые сети предпочитают закупаться у Египта, Китая, Азербайджана. Поэтому на складах остается много картофеля. И если власти не изменят тенденцию, то фермерам придется просто утилизировать
3: тенденцию
2: запас.
3: Точно надо менять. Это вообще какая-то непонятная ситуация с этой картошкой
2: так,
3: египетской. Зачем нам египетская картошка, если всю жизнь тамбовская картошка, липецкая,
2: тульская. Ты сейчас в магазине была?
3: Была.
2: Ты сейчас можешь там купить тамбовскую свежую молоденькую картошку?
3: Вот меня это... Ну, молоденькую, конечно, нет. Еще нет сезона тамбовской
2: картошки. То, что ты ела вчера, наверняка была азербайджанская, Марин. Я сейчас тебя расстрою.
3: Ну, нет, я все это понимаю, но я прекрасно понимаю тех, кто сейчас занимается сельским хозяйством в нашей стране. То,
2: нет, поддерживать надо, ребят, конечно.
3: Раньше
2: конечно.
3: Были все эти ярмарки выходного дня, когда люди приезжали со своими...
2: А что, исчезли ярмарки выходного дня? Ну, просто картофель тамбовский уже исчез.
3: В таком количестве их нет, ярмарок выходного дня. И то, что есть, это красиво, то, что превратилось в эти модные, стильные рынки. Извините
2: павильоны
3: меня,
2: эти,
3: цены
2: да,
3: там
2: да.
3: Что-то перебор. Из-за того, что сложили ягодку к ягодке и теперь и картофелинку к картофелинке. Ну, короче, я понимаю аграриев. Я с вами, ребят.
2: Да все с вами, ребята. Вы что?
3: Я вообще, честно говоря, знаешь, есть же на всех продуктах сейчас появился QR-код. Если ты его наведешь, меня удивляет, что, например, когда ты находишься в Архангельской области, почему-то ты не можешь в магазине купить сметану, которая оттуда, тебе ее привезли откуда-нибудь, я не знаю, там из Луховиц. Ну, что к чему-то? Мне кажется, логично, что пусть это сетевой магазин, но там пусть там будут локальные продукты. Например, в Нижнем Новгороде там есть целая полка, типа, это сделано в Нижнем Новгороде. Ты можешь купить местные сыры, местную молочку. А вот в других регионах я такой истории не встречала. Нужно специально выискивать какой-то маленький магазинчик, а не сетевой, который на каждом шагу. Короче, проблема есть, давайте ее решать.
2: Да, в принципе, Марин, ты сейчас просто...
3: Нет, ну подожди, если мы тему затрагиваем, много людей это слышит, значит...
2: Хочется тебя уже куда-то отправить в Госдуму с такими предложениями. Нет, по-хорошему отправить, не просто... А ну пошла отсюда в Госдуму.
3: Слушай, мне кажется, в Госдуме нет культурологов.
2: Да? Mm-hmm. А вот зря. А спортсмены есть, кстати. Вот спортсменов в Госдуме уже хоть отбавляй, а культурологов и шансонологов нету. Поэтому мы бы могли бы там
3: ну,
2: с тобой.
3: Кстати, да.
2: Я
3: ну,
2: бы там.
3: Да,
2: буду...
3: Виталию Милонову позвоним, у нас с ним тесный контакт.
2: С Виталием Милоновым очень хорошие отношения. Мне кажется, он обязательно прислушается к нашим рекомендациям и, в принципе, посодействует тому, чтобы мы тоже могли занять какие-нибудь важные, теплые местечки.
3: И все, что мы успели вам рассказать.
2: Да, про картошку.
3: Часу.
2: Поговорили, называется. Новости, которые вы проспали. А чего вы проспали?
3: Слушайте,
2: картошку сейчас могут утилизировать.
3: Давайте, если есть время, напишите какой-нибудь рецепт, как вы готовите сморчки, потому что я их когда вижу, я понимаю, что выглядит красиво, но как к этому подступиться,
2: я думаю, половина
3: непонятно.
2: В жизни нашей не видели твои сморчки.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весь май спа-будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG

0: 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузвербанк. ОСЗКМ «Барлайн». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: ящике.
1: Да, ребята, что я могу? Постал чувствовать могу вам только сегодня. Марина, конечно, затейница, затейница.
2: А что-то опять не так, Артем?
1: Да все не так, потому что класть в черный ящик штуки, о которых я никогда даже не слышал, я считаю, это немножко жестоко.
2: Я не понимаю, почему ты не слышал, куда ты ходишь? Я, конечно, понимаю, что
1: никуда
2: у тебя
1: не
2: теперь
1: хожу.
2: Есть своя личная автомойка, и ты теперь всем, единственное, чем ты занимаешь свободное время, это моешь машину за гаражами и проверяешь, какой расход воды. Но есть же люди, которые живут насыщенной, культурной, гедонистической жизнью, изучают какие-то меню в кафешках, на верандах, на летних. Ну.
1: В общем, дорогие друзья, сегодняшний черный ящик пришел к нам с патриарших прудов. Если вы гуляете по Патрикам, то вы, конечно, наверное, поймете, что положила в черный ящик Марина. А если вы не бываете в модных ресторанах, дорогих, то тогда боюсь.
2: Но смотрите, когда-нибудь вы все равно рано или поздно окажетесь в каком-нибудь таком ресторане, увидите в меню это, увидите цену и подумаете.
1: А, это же Марина клала в черный ящик.
2: Ну, теперь, да, будете предупрежден, значит, вооружен. Хотя я уверена, что многие слушатели из больших городов.
1: Все, Мариночка, поехали. Все, давай.
2: Смотрите, слово состоит из двух частей. Датский язык здесь имеет важное.
1: Ребят, если вы знаете датский, пишите, пожалуйста, +7 909 955 1030. Не
2: говорят,
1: надо писать трюфели, потому что,
2: это блюдо
1: я говорю, на датском, на датском.
2: Примерно 1050 год. Mm-hmm. Происхождение блюда связано с суровым северным климатом, в котором было необходимо сохранять продукты надолго.
1: Дефлопе с семечками кациуса. Нет,
2: серьезно?
1: Не подойдет. Не подойдет.
2: В общем, можно. Начинки бывают совершенно разные. Но даже, как сказать, это не начинки. Все это выглядит очень по-разному. И самое забавное, что с развитием фабричного производства это стало обедом для работников датских предприятий.
1: Фарикол, строганина.
2: Часто
1: Хакару.
2: На это клали старую вчерашнюю, ну не совсем старую, вчерашнюю еду.
1: А вчерашняя еда надо есть?
2: Даже в книгу, в ресторанах свежее подают.
1: А
2: датским работникам фабричным в 19 веке подавали, наверное, ну типа то, что осталось с вечера, возьми с собой на работу, дорогой.
1: Сколько это блюдо существует в принципе?
2: Смотри, придумали, если викинги, но это, понятно, слишком давно.
1: А, это викинги придумали.
2: В 1888 году в Копенгагене был винный барчик, и там был магазин. И жена одного из виноторговцев стала готовить вот это вот блюдо. Uh-huh. И к 1900 году в меню этого бара насчитывало 178 вариаций вот этого вот блюда. И это даже попало в книгу рекордов Гиннесса, как, ну, как это, в меню 178 разных вариаций того, что у женщины с вечера осталось, она потом готовит и подает в этом барчике. Для приготовления этого, ты уже есть правильный ответ, да?
1: Да,
2: используют,
1: конечно.
2: Чаще всего хлеб слегка влажный, ржаной. И главное, чтобы он был плотный, чтобы на него можно было все что угодно положить. Начинки тоже
1: разные.
2: Это может быть и маринованные сельцы, копченый лосось, и креветки, и ростбиф, и паштет, и сыр. Ну, вот, ну,
1: хашлама.
2: Вот что там предыдущее было?
1: Да, было, есть правильный ответ. И первым был Игорь. Невероятно, как быстро Игорь это сделал. Видимо, Игорь, как и ты, тоже тусуется по Патрикам, да, где-то там.
2: Ну, на Патриках, наверное, кстати, не знаю, есть ли это на Патриках.
1: Да, а где-то есть.
2: Ну,
1: район просто.
2: Других подворотах.
1: Район,
2: слушай,
1: метро.
2: Честно говоря,
1: метро какое?
2: Я впервые это в Обнинске вообще попробовал.
1: Ну, понятно.
2: А туда
1: еще
2: метро,
1: дорогие,
2: не провели.
1: А, что, как называется это, Марин, правильно? Смориброд?
2: Смориброд,
1: или?
2: Да.
1: Смориброд.
2: Хлеб и масло, вот тебе и смориброд.
1: Вот, дорогие друзья, смориброд. Если не знаете, чем удивить своего любимого, приготовьте.
2: Ну, ребят, ресторанов 900 рублей, 1200, а по факту просто бутерброд.
1: Да, мы поздравляем Игоря. Игорь, вы молодец.
2: Красавчик Игорь. Расскажите, где пробовали.
1: Так, а как Игоря нам идентифицировать? На флешке очкастый мишка, по-моему,
2: на
1: сидит.
2: Аватарке, на аватарке.
1: Ой, да. Вечность и печаль со мной.

0: Фасон. Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Такие новости.
5: Такие новости.
4: На «Радио «Шансон».
6: Москвичи составили антирейтинг районов. Даже не буду читать.
7: Я вижу просто, что здесь написано.
6: Ты это мне специально подсовываешь, чтобы расстроить меня, что я живу в каком-то стрёмном месте? Ладно, чаще всего среди районов, куда люди не готовы переезжать, даже бесплатно, люди называют Капотню. Я могу объяснить, почему. Я проезжал там, да, я там жил рядом.
8: Потому что коптит?
7: Коптит, потому что завод нефтеперерабатывающий, там действительно бывают такие запахи, как бы не очень приятные. Но как сюда попали текстильщики и рассказовка,
8: а я... что такое? Почему ты... Ну, текстильщики,
7: что
8: ты
7: не
8: знаешь,
7: так
8: что в народе это называют место Техас? Ну, то есть, что там...
7: Что там?
8: Что там?
7: Я не знаю, я там живу, у меня...
8: Ну, просто ты живешь не в тех текстильщиках вообще,
7: честно. Я живу в гламурных текстильщиках, я согласен.
8: Ну, это не текстильщики, это у тебя какой-то окраина даже, у тебя даже не сами текстильщики.
7: Ну, как бы не сами текстильщики, не в классическом представлении, да.
8: У тебя же там
7: ближе к Кузьминкам.
8: Лужковские конюшни, оттуда же начинаются твои земли.
7: Да, и у меня там домик Жириновского еще есть неподалеку от меня.
8: Ну, в общем, просто я к тому, что, ну, нормальный человек, вот, допустим, смотри, ориентируй от Красной площади, от Кремля.
7: Угу.
8: Ну вот в текстильщике ты вот приехал турист в текстильщике.
7: Ты знаешь,
8: вот
7: сколько от моих текстильщиков до Таганки? А Таганка это уже, ну, центр.
8: Пешком?
7: Центр. Нет, ну...
8: Таганка
7: ну,
8: центр. Ну. Полные ночи, полные огня. Да. Но я тебе про другой говорю.
7: Знаешь,
8: приехал,
7: сколько от
8: оказался
7: меня
8: турист
7: до...
8: в твоих текстильщиках. Что он там увидит? Ничего.
7: Ну, Кузьминский парк увидит. Увидит
8: да, ты давай, Кузьмин,
7: красивое
8: место. Кузьминкам...
7: Увидит дом, где живет... извините,
8: Дед Мороз.
7: Нет.
8: Ты к Кузьминкам не приписывайся.
7: Сергей
8: ты...
7: Безруков со мной живет по соседству. Марин, ничего?
8: Я так много знаю историй, где живет Сергей Безруков.
7: Я знаю прям четко дом. И он же живет рядом со своим этим театром.
8: Да.
7: Вот, губернский театр. И прям за ним стоит красный
8: ну, подожди,
7: кирпичный высокий
8: но
7: дом.
8: Это уже район Кузьминки.
7: Ну,
8: ты
7: да.
8: не путай.
7: А я там и живу.
8: Так себе район текстильщики. Ты...
7: Но я все равно считаю, что это текстильщики, Кузьминки, это все близко. Слушайте, для меня это
8: мне
7: не
8: кажется, различает. Было бы интересно с нашими слушателями обсудить, какой район Москвы они в жизни не поехали.
7: Мы не можем это обсуждать с нашими слушателями. У нас
8: слушает,
7: не
8: конечно.
7: Московское радио, да, а мировое радио. Что сейчас там Андреас Мюллер из Миндона напишет?
8: Слышал я про Выхино, не поеду ни за что. Рыбаки выловили, кстати, в Москве рыбку 25 килограмм, сомик.
7: Угу.
8: И как они его тащили? Больше часа. Очевидцы уже там начали подходить и говорят, что кто-то утонул. Что происходит? Там такая рыбина. Мне вот интересно, в прошлый раз молодой человек около Москва-Сити поймал рыбу, но он ее отпустил. Тоже была какая-то огроменная. А вот эту вытащили?
7: Марлин.
8: Или это все та же уже такая, типа, я, это снова
7: это
8: я.
7: Это ребята, которые начитались Хемингуэя. Я понимаю, конечно, их вот эти вот ощущения, когда они там...
8: Старик и море. Но
7: старик
8: они
7: и море, конечно.
8: Старик-то с лодки ловил, а эти с набережной, если благоустроенный.
7: Так, отели Мальдив зазывают россиян, предлагая скидки до 70%.
8: Из текстильщиков, ребят, не читали новости.
7: Так, все из-за массового оттока европейских туристов. Цены на проживание упали на 20%, а где-то даже на 40%. Но есть предложения со скидками до 70%. Самые лояльные 4-5-звездочные отели. Кроме скидок, туристам дарят дополнительные ночи. Предлагают бесплатное проживание для детей.
8: Для
7: апгрейд
8: тебя.
7: Питания для... Все включено. И еще один приятный бонус. Ребят, короче,
8: слушай,
7: вот ерунда
8: деле...
7: это все. Вот на самом деле, что предлагает нам Мальдивы, это ерунда, потому что там не будет артистов шансона, там не будет бархатного шансона, там не будет, не будем мы с тобой, опять же.
8: Понимаешь? Да, когда мы на Мальдивах. Мы
7: если...
8: на Мальдивах не будем
7: да,
8: никогда.
7: Поэтому вот все, что вы планировали потратить на Мальдивы, вы вот сейчас как бы перенаправьте финансовые потоки чуть в другую сторону. В сторону Турции. Потому
8: бархатный
7: что,
8: шансон,
7: да,
8: дорогие друзья.
7: С 24 октября
8: неделя в компании лучших артистов шансона. И Михаил Захарович Шафутинский, и Михаил Бублик, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, и Тамара Кутидзе, и Сергей Куренков, и Михаил Задорин. Огромный список. А Федя Полотно и Анатолий Карманов с рыбалкой.
7: А с каких это пор для тебя Федор стал Федей?
6: Ну, его что-то, так, что-то я не помню.
8: Ну, Федор,
6: что-то...
8: это серьезно. А если представить, что он таких каких-то веселых озорных шортиках ловит где-то в бассейне рыбу. Ну, ему говорят,
6: в бассейне или все-таки дальше. Там будет река?
8: Река и ну, море, да. Там все будет, еще и все включено. Дорогие друзья, заходите на сайт radioshanson.ru. Там все подробности, это информация для лиц старше 12 лет.
6: Ну и готовьтесь, уже совсем скоро в нашем эфире будет гороскоп.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 8 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня важно правильно расставить приоритеты, и поступки могут вызывать непонимание окружающих, что приводит к конфликтам. Вас выручит чувство юмора. Слушайте сегодня песню «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, этот день будет удачным и принесет вам немало приятных моментов и хороших новостей. А ваша песня в этот день — «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтический свидание подарит массу положительных эмоций. Ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, судьба будет испытывать вас сегодня на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Послушайте для настроения песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. О, вот оно. Я 20 билетов купил. Крупные покупки будут удачными, особенно хорошо приобретать бытовую технику. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет сегодня зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными для вас людьми. Для настроения послушайте песню «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Займите позицию наблюдателя, а совет — ловите песни подарки Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которая вам очень пригодится. А ваша песня в этот день — «Скажи, Калина», «Рады рай».
1: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции, полагайтесь на жизненный опыт, они помогут найти выход из затруднительной ситуации. Ваша песня — «Дядя Паша» Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь сегодня четкого плана и старайтесь от него не отступать. Интуиция сегодня так себе советчик. Послушайте в эту пятницу песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолей, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как обдуманные поступки и рассудительность с благоразумием в придачу помогут избежать дополнительных проблем. Ваша песня — «По капельке» Валерия Кураса.
2: Рыбы, игнорируйте сегодня помощников и различных советчиков, и все у вас тогда получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на завистников. А ваша песня сегодня — «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы. Анонсируй следующую песню, Марина, пожалуйста.
2: А следующая песня — Артем Демин, «Белая полоса». Пусть у вас у всех она начнется.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
5: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
5: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
5: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
6: Курочка.

0: делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
3: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию в прошлом году. К нам въехали 3 миллиона 200 тысяч казахстанцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Больше половины совершили частный визит, остальные по работе, учебе и в качестве туристов. На втором месте по числу прибывших граждане Узбекистана. Они приезжали чаще всего работать. Первую тройку замыкают граждане Китая, большинство из них приезжают с туристическими целями. Также чаще других на территорию России въезжали граждане Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Белоруссии. Традиционные очные шествия бессмертного полка предварительно планируются в 37 регионах России. Онлайн-акция пройдет по всей стране, а также за рубежом, сообщила РИА Новости руководитель исполкома общероссийского движения Наталья Шадрина. Она добавила, что к Дню Победы будут и другие форматы акции, такие как «Стены памяти», «Бессмертный полк на транспорте», «Одежде», «Стадионе», «Бессмертный полк в социальных сетях», «Праздничные автопробеги». РЖД сохранят возможность покупки бумажных билетов на электричке в кассах и автоматах, несмотря на масштабный запуск онлайн-продаж. Как сообщили РИА Новости, в компании цифровые сервисы рассматриваются как дополнительный, более удобный для многих граждан вариант. Правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. К этому времени можно будет купить электронные билеты на все электрички в России. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем рыбалку. Пишите в Макс и другие мессенджеры о своих крупных уловах, на что ловили и где.
1: Спонсор выпуска ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: о сокровенном.
1: 8:06, время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех вас приветствуем. Желаем вам доброго утра. 8 мая на календаре. И вот какую новость хотелось бы обсудить нам сегодня. Новости весенние.
2: В Москве невероятный улов. Целый час пытались вытащить и вытащили сом 25 килограмм.
1: Из Москва-реки.
2: Из Москва-реки.
1: Хотя все утверждают, что рыбы там нет.
2: Но с другой стороны, представляете, в Москве шумно. Постоянно эти кораблики туда-сюда с туристами, вот это все на теплоходе музыка играет. И как он умудрился? Как он таким огромным вырос? Этот? Ну, понятно, что сом на дне. Но я надеюсь, что его отпустили. Такие животные должны оставаться для истории. Ну, как... Есть, мне кажется, его опасно. Сом и так в целом, ну, они пахнут тиной, вот это вот все. А такой старый сом еще и... Ну, в общем, не знаю.
1: Старый сом, старый сом.
2: Мне нравится сообщение от старой слушательницы. Александры Рыбачки, она пишет: о, моя любимая тема, сейчас доеду до работы и вам срочно расскажу о последних трех наших рыбалках.
1: Нет, не надо о последних трех. Мы хотим о какой-то конкретной рыбалке, да, Марин? Как у нас
2: самый
1: тема звучит?
2: Самый ваш большой улов. Где это было? Понимаешь? Кого поймали? На что ловили?
1: То есть прям вот самое... Три рыбалки точно уже сюда не надо писать.
2: То есть, я думаю, у любого мужчины есть история.
1: Ну,
2: я
1: однако,
2: такую рыбу,
1: да,
2: поймал.
1: Да, даже,
2: вот
1: у меня,
2: есть такая история.
1: И даже у тебя, Марина, теперь есть такая история, потому что ты совсем недавно вкусила...
2: Ну, как недавно? Вот уже третий год пошел.
1: Вот, я это говорю, недавно, Марина, для рыбака это не вообще срок? Не срок.

0: радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: О сокровенном.
1: В общем, решили поговорить о рыбалке, потому что выловили какого-то большого 20-килограммового.
2: Не мы выловили. Важный момент.
1: Из Москва-реки рыбаки тянули рыбу больше часа. Люди думали, что тянут уже...
2: Не те люди, которые тянут, а те, которые мимо по набережной проходили, они не понимали, что там происходит, что за движуха.
1: Чуть ли не милицию вызывали. Ну ладно. В общем, мы решили поинтересоваться у вас. Ваша самая удачная рыбалка, ваш самый большой улов и ваша самая большая рыба. Расскажите нам подробнее, где, когда и как это все происходило. Марин, у тебя уже есть чем похвастаться за три года?
2: Ну, на
1: был
2: самом
1: какой-то
2: деле,
1: трофей?
2: У меня папа...
1: Впечатляющий себя, тебя.
2: Невероятный рыбак. Он ездил постоянно раньше на рыбалке в Астрахани. Вообще,
1: в общем, мотался по рыбным местам.
2: Рыбные места, да. Это была его любимая тема. И, конечно же, дома там и спиннинг, и 33. Вот такие огромные, знаешь, коробки как для инструментов. Там всякие блесные мормышки, всякие вот эти штучки, поплавки. Леска. И спиннинг не один, а, наверное, штук шесть. Они
1: ух
2: вот это
1: ты.
2: Все это стоит на балконе, я на это все смотрю. И сначала мне все это было вообще непонятно и дико, хотя я помню из детства. Постоянно у нас, там, где сушится белье, когда приезжал
1: там
2: папа,
1: сушилась рыба.
2: Там сушилась рыба.
1: Ну, это нормально,
2: то есть,
1: да.
2: Как бы потом, значит, эта история с тем, что какие-то вечно выезды на рыбалку. То есть люди едут на шашлыки, мы едем на эту рыбалку. Все там ее что-то ловят. А дети, детям вообще, мне кажется, рыбалка, не сразу начинается. Тем более девочкам.
1: Не мальчики, знаю, мне в 7 лет я уже втянулся
2: в это дело. Понимаешь,
1: да.
2: Охота, рыбалка,
1: азарт,
2: это
1: адреналин,
2: азарт,
1: конечно,
2: это ваша тема.
1: Конечно.
2: А мне все время сидеть и смотреть на воду, но я хочу купаться, плескаться и эту рыбу пораспугивать всем. И, короче, и вот, 3 года назад мои друзья говорят: слушай, мы тебя приглашаем на рыбалку, приезжай. И мало того, что рыбалка это была... Ну, понятно, что платный пруд это вообще другое дело. Там действительно много рыбы, и не бывает такого, что ты ничего не поймаешь.
1: Бывает, Марин, поверь
2: мне.
1: Я был 3 раза на платной рыбалке,
2: а мне кажется,
1: без единой вообще
2: кажется,
1: рыбки
2: вернулся.
1: Мне кажется,
2: что на всех этих платных рыбалках, особенно недалеко от Москвы...
1: Нет, просто у тебя была элитная платная рыбалка.
2: У тебя
1: там,
2: если
1: там у тебя под водой люди насаживали тебе специально рыбу.
2: И насадили нам такую водолазы. Рыбу, которая, короче, еще и стоила. То есть есть, типа, там платная рыбалка, там заход платит только мужчины. Я думаю, класс. Быть женщиной выгодно. В очередной раз я в этом убеждаюсь. Значит, и на человека можно, типа, там 5 рыбешек поймать любых, и это, типа, будет все
1: включено
2: билет для мужчин.
1: Входной.
2: Вот. И, короче, наши мужчины вытягивают, уже это была зимняя рыбалка, в лунку не проходит морда этой рыбы, если так можно выразиться.
1: Да, это правда.
2: Это
1: уже морда, это уже не голова
2: это
1: была, да.
2: Это был осетр коллекционный, редкий вид, калуга, что ли, он называется. И, в общем,
1: на часики посматривай, Марина.
2: Там же тоже огромное количество рыбаков, все прибежали, тянут ее, и нам говорят: ваша рыба будет стоить 170 тысяч рублей. И мы такие: давайте ее отпустим, жалко рыбку.
1: Ну да.
2: Вот такая рыбалка.
1: 170 тысяч рублей спасли жизнь очередной рыбки. А что ловили вы самое крупное в своей жизни? Расскажите нам об этом, дорогие друзья.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Тебе сколько лет, крошка моя?
2: 18 мне уже.
1: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
3: 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
4: Билеты в кассах города. 12+.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
8: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии.
9: Никасринг.
10: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
11: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро,

0: 31 00 63. Застройщик ООО СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «СЗ Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Бусыфал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, господа рыбаки, сегодня мы обращаемся исключительно к вам. Нет? Нет, не господа рыбаки, нельзя так говорить.
2: Друзья, товарищи.
1: Друзья рыбаки. Ну, я хотел официально. А, господа рыбаки.
2: А есть ли конкуренция? Вот смотри, допустим, да. Один пруд. Приезжают две машины, две группировки друзей.
1: Две машины. На один пруд приезжает иногда и 200 машин, Марин.
2: И почему-то кому-то везет, кто-то одну за другой тянет и тянет.
1: А я тебе объясню.
2: А кто-то сидит, смотрит на эти поплавки.
1: А я тебе объясню,
2: крутит,
1: Марин.
2: Крутит этот спиннинг, объясню, и
1: чего. Объясню. Чаще всего это происходит, когда ты, первое, выбираешь неправильную глубину. Ну, когда ты регулируешь от поплавка до крючка вот это расстояние. Так. Вот, ты не ту глубину взял, у тебя рыба там либо выше, либо ниже ходит.
2: Хорошо,
1: понимаешь?
2: А если спиннинг?
1: Если спиннинг, то у всех одинаковые условия практически. Ну, там

0: одинаковые,
1: блесна,
0: в итоге кто-то поймает, а
2: но
0: кто-то
2: у кого-то
0: нет.
2: Катушка инерционная, а у кого-то безинерционная, у кого-то,
0: а у кого-то еще воблер. Есть эхолот,
2: да.
0: И ничего это не помогает.
2: Иногда помогает.
0: Ведь, дорогие друзья, я думаю, что у кого-то есть какие-то приметы. Выходит с утра мужик
2: лодка.
0: На рыбалку.
2: Самая лучшая примета – лодка. Вот ты на нее садишься, резиновая, куда-то плывешь, и у тебя уже конкуренция, ты понимаешь, да, люди, которые ловят с берега, и человек, который ловит с лодки, у человека, который ловит с лодки, больше шансов. Но там неудобнее забрасывать спиннинг, потому что лодка все время под тобой качается, можно нечаянно...
0: Ты точно рыбак?
2: Да, конечно.
0: Мне кажется, это просто разные виды ловли. Кто
2: я
0: ловит
2: старый
0: с лодки,
2: рыбак.
0: Кто ловит с берега. Я просто увлекаюсь сап-серф, ну, вот сапа, знаешь, надувная,
2: конечно,
0: вот эта доска.
2: Да,
0: я
2: да.
0: Не так давно, пару там лет назад, с девочкой, у нее есть такая история, подсветка. Ночные эти прогулки на сапах. Сапы эти в темноте светятся. И было дело на Люберецком карьере. Карьер стрёмный, там обычно, ну, банки, бутылки, пляж летом, дискотеки какие-то. Ну, ты понимаешь, где это, да, в районе?
2: Не знаю, это Люберецкая Ибица, это известное место. Не знаю, что тебе там не нравится.
0: Я к тому, что
2: подумаешь,
0: мне казалось, что никакой рыбы там нет, потому что там слишком опасный контингент в целом, что рыба не показывает и нос, не высовывает из воды. И, в общем, с этой подсветкой ночью, представляешь, мы плывем по этому Люберецкому карьеру.
2: А рыба на вас прям бросается.
0: Там прям, знаешь, вода. Какие-то красивые рыбы. И я просто обалдела от того, насколько много рыбы. Мы даже про это не догадываемся и не знаем. Ты плаваешь днем, там, когда это пляжный сезон.
2: Ты сейчас места не раскрывай.
0: Да я нет. Может быть, эта рыба и не клюет на удочки, на поплавки, на вот это вот на все, потому
2: если
0: что она много
2: есть,
0: что
2: она
0: видела
2: на что-то
0: в этой жизни.
2: Все равно.
0: Да?
2: Конечно.
0: Ну, в общем, я была в шоке. Сколько рыб.
2: Ладно, давай почитаем сообщение от наших радиослушателей. Я очень люблю рыбалку, пишет Газарес. Самый большой улов лично у меня была эта щука на 7,5 килограмма. Это было в Карелии. Озеро Талвайярви. Это ближе к финской границе, где... Так, мы были... Фото ниже был блиндаж. Так, финны, что-то там про войну уже там все началось. Чувствуется, что уже, да, 9 мая близко, и уже там описания какие-то идут. Удивило то, что в окрестностях очень много памятников, но еду
0: а
2: туда все...
0: Была?
2: Да, 7,5 килограмм. Газарес, давайте по существу, когда просим писать,
0: ну,
2: надо
0: вот смотри,
2: писать по существу.
0: Евгений пишет, здравствуйте, лучшее радио, шансоны, любимые ведущие. Каждый рыбак подвирает, пишет нам Евгений.
2: Ну, нет.
0: Щука хорошо ловится на спиннинг. Да, Марина, сумма 25 кг, это саменок вообще-то. Мы ловили самов по 300 килограмм. При этом это происходило на верхушке березы, привязываешь трос. Береза работает как удилище, и когда удочка начинала гнуться, прицепляли к УАЗику, и начиналась битва.
2: Это где такое
0: происходило? Евгений,
2: происходит?
0: Вы реально сейчас это рассказываете?
2: Или вы все-таки тоже решили, что привирают немножечко люди, и поэтому вы...
0: Типа все...
2: Типа, а я сделаю всех. Да-да-да.
0: Как на березу, на смысле к березе привязывали?
2: Я не верю в это. Но я не знаю, пока я не увижу лично, как это происходит.
0: Скажите, дорогие слушатели.
2: В голове это не укладывается.
0: Такое может быть, то, что нам пишет Евгений? Мы просто, видите, мы чайники в мире рыбалки.
2: Но это правда, да. Это правда, что мы чайники, да. Так, ладно, плюс 7-909-955-103-0. Макс работает, и доступные мессенджеры тоже. Пишите, ваш самый крупный улов обсуждаем сегодня.
3: Автомобильные новости.
4: С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что европейский автомобильный рынок переживает самые тяжелые времена за всю историю своего существования. Добавить топливо в полыхающий костер решил президент США Дональд Трамп. На страничке в своей социальной сети он сообщил, что со следующей недели пошлины на ввозимые из Европы автомобили и грузовики поднимаются с 15 до 25%. Причиной всему стало несоблюдение Европейским Союзом условий полностью подготовленного торгового соглашения. Без сомнения, повышение пошлин сильно отразится на европейском автопроме. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал новый шаг Дональда Трампа ударом. По предварительной оценке Кильского института мировой экономики, потери европейских производителей в результате введенных мер могут составить 30 миллиардов евро. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: помните, в каком это году?
1: Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ-2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ-Движение.
9: Категория 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Ваш самый большой улов сегодня обсуждается в нашем эфире. Здравствуйте, мой самый улов большой был в Башмаково-Пензенской области. Поехал на рыбалку с тетей и выловил сазана 1,5 килограмма. Страшно было за удочку, что сломается, потому что сазан был очень резвым. И катушка под левую руку была не очень удобной, написал нам Иван Александрович.
4: А пишет нам наш слушательница Надежда. Доброе утро, Марина и Артем. Рыбалку не люблю, мне рыбу жалко, когда ее с крючка снимать нужно. Но если попадаю на рыбалку и удочку закидываю, у меня всегда клюет. Первая рыбалка была еще с папой. Приехала мы под Девичьи горки на Волге. Папа насадил мне на крючок червяка, я закинула удочку, и тут же поклевка, вытащила подлещика 700 граммов. А папа снял рыбку, опять червяка нанизал мне, я закинула, и опять поклевка. И опять процесс повторился. Папа червяка нанизывал, я выловила, бросила потом этот процесс. Рыбу мне стало жалко. Папа часто про ту рыбалку вспоминал. Ни у кого не было поклевок, только у меня. Надежда, может быть, новичкам везет? Ведь в этом деле тоже есть такое, что...
3: Элемент везения обязательно должен присутствовать у каждого рыбака. Доброе утро, мой второй муж заядлый рыбак. Пеленга словили на Дону. В тот раз поймал штук 30, раздавала подругам и соседям. Алена из Ростова-на-Дону. А пеленгас — это что-то крупное, мелкое, никто не знает.
4: Я даже не слышала такое название.
3: Чтобы раздать, такое. Я тоже поэтому.
4: Ну, наверное, мелкое раздать.
3: Да? Не, ну, а если там мелкое, что там раздавать? 30 штук. Ну, вот тебе 2 пеленгаса, а мне и тебе 2.
4: У вас семья большая и 2 кота. Николай Шунков из Читы на связи. Самая лучшая рыбалка была в 2004 году, когда сосед дядя Вова позвал нас с папой порыбачить на Большой Ундугун. А это 60 километров от Читы. Там мы поймали 5 ведер гальянов.
3: Ого!
4: А, ловили на простого червяка, на обычной удочке, без спиннингов. Через год мы с папой вдвоем поехали на Кшакшу. Там почти как в песне Вилли Токарева на эту тему. Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего. Переехали на озеро Иван. Вот там мы смогли наловить 2 ведра окуней, которых мы тем же вечером и закоптили у себя на даче и всей семьей съели, запивая все это холодным квасом. Потом заботы стали меняться, родилась племянница, и мне нужно было высшее образование получать. В итоге это была наша последняя рыбалка. Ну, Николай,
3: грустно.
4: Ну вы что, надо ехать на рыбалку.
3: Да, конечно, тем более,
4: самый
3: если...
4: сезон, самый...
3: Знаете, вообще... где ловить, кто же вам мешает? Там опять 60 километров от Читы отъехали и наловили гальянов там сколько надо. Так, давно не была на рыбалке, пора, надо будет это сделать, закрыть гештальт в Крыму, пишет нам Туся, а на фото карасики были пойманы в ближайшем подмосковном пруду.
4: А гальян — симпатичная рыбка семейства карпов.
3: Так, вот а тут вот этого смотрю. Пеленгаса вот этого посмотрела?
4: Ты пока читай сообщение, я пеленгаса.
3: Давай,
4: посмотрю.
3: Посмотри на пеленгаса, а я почитаю сообщение. На рыбалке бываю редко, но когда время есть, то обязательно еду. Ловлю на закидушку, варю кашу вкусную для рыбы, покупаю опарыш, черви вперед, а еще ловлю на сало. Оказывается, рыба очень любит сало. Всех с наступающим праздником, Владислав, город Рязань. Ну, кстати, да,
4: Артем,
3: вкусная...
4: Пеленгас выглядит классно, смотри.
3: Ну-ка.
4: Хорошо сочетается со сметаной, кефиром, барбарисом, цитрусовыми, имбирем и розмарином. Ну, аппетитный пеленгас.
3: Ну, нормально, да. А размер?
4: Ну, бывает и вот такой.
3: О, это 35-40 сантиметров ты сейчас показала.
4: Серьезно? Mm. Ну, нет, 40 это вот так.
3: А, нет, это 20 ты показала. Ладно, да, в сантиметрах.
4: Смотри, какие руки.
3: В сантиметрах у тебя,
4: на фото
3: с сантиметрами
4: везде...
3: у тебя всегда было сложно,
4: а
3: я
4: у
3: помню.
4: Тебя прям легко все с сантиметрами. Я уж, давай не будем вот этого.
3: Так, доброе утро. Самый большой улов был... Щука 3,5 килограмма. Жена тоже любит рыбалку. Всегда едет со мной. У нее улов больше. Как с этим бороться, я уже не знаю. Ну, потому что рыба видит, что человек хороший. Ее ловит жена ваша. Вот. Пришлось смириться с этим. Как это устроено, непонятно. Александр нам пишет. Не берите с собой жену на рыбалку, да и все.
4: Ну, подожди, что он приедет без рыбы?
3: Тоже верно.
4: Не вариант.
3: Берите с собой жену, какая разница, кто поймал. Главное, есть, будет что
4: есть,
3: поесть.
4: Есть, будьте вместе.
3: Да.
4: Инесса из Израиля на связи. Доброе утро, самое лучшее радио. Мой муж однажды поймал поймал еще ту русалку. Это вы сейчас про рыбу? Я, правда, на корню искоренила его любовь к рыбалке. А вот сват занимается подводной охотой. Однажды поймал осьминога. Такой страшный, но дико вкусный. Я про русалку не поняла. Это в итоге рыба была или почему? Или не рыба, и поэтому вы искоренили любовь к рыбалке?
3: Ничего не могу сказать. Это местечковый юмор.
4: Израильский. Сообщение можно как-то по-разному трактовать. Инесса, поясните нам, пожалуйста.
3: Так, Андрес пишет, что в Германии немцы чаще ловят и потом просто отпускают рыбу, потому что ловят не для еды, а ради удовольствия. Ну, мы тоже так иногда делаем, особенно если...
4: А какое удовольствие? Это разве не издевательство над рыбой?
3: Так, ладно, мы заканчиваем тему или продолжаем в следующем части? Сообщение
4: ну,
3: много?
4: Давай еще немножко почитаем, а потом чечеточка будет.
3: Хорошо, договорились.

0: Просто я устал.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Барановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
2: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-20.

0: 9 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. В Нижегородской области стартовала дорожная ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автодорог региона. На данный момент подрядные организации уже приступили к работам на участках 15 дорог общей протяженностью почти 170 километров. Кроме того, в активной фазе находятся работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту 12 участков с мостами и путепроводами. Особое внимание в этом году дорожники уделяют комплексному подходу. Помимо нового асфальта устанавливают барьерные ограждения, дорожные знаки и обновляют остановки общественного транспорта. Полностью завершить ремонт и сдать объекты в эксплуатацию планируется до конца сентября. В Нижегородской области до 15 июля ведется прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Как сообщает Министерство культуры области, участниками программы могут стать работники культуры, прибывшие в этом году на работу в населенные пункты области с населением до 50 тысяч человек. Им предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На сайте регионального Минкульта опубликован список вакансий по программе. В нем более 150 предложений, среди которых художник-реставратор, светооператор, преподаватель ИЗО, режиссер массовых представлений и другие. Похолодание придет в Нижегородскую область. Подробнее о погоде на праздничные выходные расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Рабочая неделя завершится прохождением холодного фронта. В День Победы атмосферное давление будет расти, преимущественно без осадков, к обеду до 15 градусов тепла. 10 и 11 мая похолодание продолжится. Температурный фон будет отставать от климатической нормы на 2-3 градуса. Ночью плюс 3-7, на севере области до 0 градусов, днем плюс 10-14 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь.
0: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Людочка!
5: Да, Игорь Иванович.
4: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
5: А в каком формате у вас файл?
4: Я знаю только один формат. Это 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Какая песня красивая. 9 часов 6 минут. Михаил Бублик. Хотел бы
2: как
1: я с ним
2: красиво
1: оказаться на рыбалке? Вот
2: будет?
1: Хотел бы я с Бубликом порыбачить.
2: Такая возможность.
1: Вот.
2: Уже я... с 24 октября.
1: Я хочу, чтобы не только у меня была такая возможность, а у всех, кто приедет на бархатный
2: шансон. А ловит ли Михаил Бублик рыбу?
1: Это не важно. Важно, что он будет рядом. Ты пою, о, ты ловишь, а он такой: ветер, мам!
2: И ты такой: Миша, отойди, рыбу спугнешь.
1: Да.
2: Дорогие друзья, если хотите присоединиться к бархатному шансону, то заходите на сайт radioshanson.ru, там есть все подробности. А Артема, у нас невероятная тема, и Алексей нам пишет: ну, хорошая тема у вас, готовьте бочки с лапшой, сейчас книга Гиннесса вам покажется букварем. Ну, считает Алексей, что
1: сейчас
2: остальные
1: все
2: нам
1: будут
2: нам...
1: врать. Вы что, правда нам врете, что ли? Ну-ка, рассказывайте.
2: Я другое расскажу. Я пока выходила из студии к водопою, к кулеру ходила налить водички. Есть у нас коллега Александр, который, я говорю, ты что, он обычно нам что-то рассказывает, приходит, говорит, вы такую-то тему обсуждаете, и начинает как-то вливаться в беседу. Я говорю, ты чем занимаешься? Ты что не говоришь нам, какая у тебя... Я знаю, что он рыбак.
1: Да, он рыбак.
2: Он говорит,
1: я даже с ним ездил
2: он
1: на рыбалку.
2: Он говорит, я не просто рыбак, у меня свой телеграм-канал про хирабуну. Я думала, он меня послал. Я говорю, я в эфире могу это повторить? Он такой, да, смело повторяй. Это такой японский стиль ловли, называется хирабуна.
1: Да, но он все время там... чем плоха хирабуна? Потому что у тебя постоянно растворяется прикорм вот этот, то, что насаживаешь на крючок. Вот эта вот, на, вот эта вот,
2: короче,
1: штука,
2: друзья,
1: она все время сыпется, и она очень быстро заканчивается.
2: Дружеский совет: у Александра есть канал в одном мессенджере, который раньше отправляли по несколько слов, называется «База знаний хирабуна». Если хотите узнать, что это за рыба, зверь и птица, можете зайти почитать. Я ничего не поняла, кроме
1: я
2: того,
1: ловил с ним
2: что
1: на хирабуну.
2: Там более длинный поплавок.
1: Да, да, да, да. Мы ловили с ним на хирабуну, и ничего не поймали. Ни я не поймал, ни он не поймал. Так что это все полная хирабуна, ребят. Забудьте об этом. Так, ловил самую большую щуку на 6 килограмм, для меня это трофей. Но забавный случай был в начале 2000-х. Сижу за городом, ловлю, останавливается автобус. Из него выходят футболисты команды «Алани» и спрашивают: а где тут у вас рыбу руками ловят? Вот, похоже, что кто-то из ФК «Шинник» из Ярославля пошутил, сказав им это. Очень было смешно. Подпись Павел.
2: Прикольно. Хорошая история.
1: Жду выигранные щипцы.
2: Павел, ваши...
1: для бровей.
2: Длинные локоны все еще выпрямлены. Тогда мы идем к вам. Денис пишет, что он родился и почти всю жизнь прожил на Камчатке. И там вся жизнь прошла на берегу Авачинской губы. И зимой корюшка, летом белорыбица, лосось, ну и крабы, конечно. До 2020 года можно было половить более-менее рыбу и морепродукты, но потом начали ущемлять права рыбаков серьезно, хотя и до этого было, но не так. И вот мое фото с крабом. 3 часа рыбалки, это только моя часть. Нас было трое, мыслей про продажу не было. Все в семью. Слушайте, вот это кайф. Я недавно видела в соцсетях видеоролик, там есть какие-то реки как раз на Камчатке, которые можно на машине проехать, ну типа вброд, и там крабы прям вот выползают, и люди, чтобы их не давить, на машине забирают из воды, то есть ловить даже не надо, просто так цоп, и несешь его. Но там какое-то ограничение.
1: А мы тут какие-то бешеные деньги за это все платим.
2: Ты тот раз покупал краба? Я только крабовые палочки, если честно.
1: Да, я...
2: Давайте как бы будем откровенно с сокровенным поговорить.
1: Не, я ел краба очень много, я же жил там и в Забайкале, и в Монголии, и там в тех краях.
2: Приносили, угощали?
1: Ну да, там приносили, угощали. Ну, я нормальное мясо, но я не могу сказать, что это прям что-то такое вау. Лучше банка икры. Чем...
2: Мы сейчас не спрашиваем, что у тебя нравится.
1: Все, давай сделаем небольшую паузу.
2: Ваша самая удачная рыбалка.
1: Да, пишите.
3: Реклама на радио «Шансон». От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Дима!

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно расскажите о своей самой запоминающейся рыбалке. Самый большой улов, прям вот самый-самый-самый-присамый. Рекорд, рыбацкий ваш рекорд. Сергей, Берлин, Беларусь, на проводе. Доброе утро. Люблю рыбалку ту, которая на сковороде. Там разные бывают экземпляры. Так, а вообще у нас в Беларуси есть официально радио «Шансон». И что дальше?
2: Ну да, мы знаем.
1: Мы знаем, и мы там открывали. Официально у вас это радио «Шансон».
2: Так, ладно, про рыбалку давай. Хорошее сообщение пришло к нам от Галины. Добрый день, любимый ведущий радио «Шансон». Очень давно была с мужем и его друзьями на Эльмени. Ловили они с лодки. Очень хотелось попробовать. Дали мне леску с крючками. Без наживки. Крючков было много. На одной леске удочки не было. И сказали мне: бросай. Я решила, что они решили надо мной посмеяться, обиделась. Бросила эту конструкцию в воду. Каково же было мое удивление, когда мне крикнули: тащи! На каждом крючке билась рыбка, карасик, плотвичка. Их было так много, и мне показалось, что я одна наловила целое ведро. Конечно, было не так, но радости моей и превосходства не было предела. Мужчины ловили по две, по три рыбки. Никогда не думала, что без удочки и наживки можно поймать столько рыбки. Кажется, донка это называется, такая рыбалка. И это был мой самый большой улов. К сожалению, больше на такую рыбалку не ездила, меня больше с собой не брали. Может, после вашей передачи повезет. Вот это круто.
1: А что там, на донке разве не надо наживку?
2: Ну вот видишь, какая история.
1: Какая история? Голый крючок был просто?
2: Голый крючок. Леска без удочки и много крючков.
1: Но все равно, на же каждом они... крючке была наживка.
2: Не было наживки, тебе говорит Галина, что она была такого. В шоке, она думала, что над ней пошутили. Ну, может быть, это какая-то была голодная рыба, и блестели вот эти крючки, и рыба подумала, что...
1: Что это? Неужели такое правда бывает в природе?
2: Мужчины-рыбаки, когда... пожалуйста.
1: Да любой рыбак тебе скажет, что не бывает такого.
2: Ну почему не бывает? Некоторые же говорят, что можно голыми руками ловить рыбу.
1: Да, тебе в Аланию надо, к футболистам. Да, им тоже то же самое сказали. Так, Виталий Соколишин из Люберец нам пишет. Дикий кар был пойман мной. 18 килограммов, 700 грамм. Пойман на бойлы. В Подмосковье на диком водоеме занимаюсь карп-фишингом. Ловлю карпа и отпускаю. Ну, на самом деле, да, вот этого карпа, который 18 килограмм, это есть не будешь.
2: Почему?
1: Он пахнет тиной. Иногда
2: ну,
1: даже,
2: может, ты зажрался
1: иногда
2: просто?
1: Даже...
2: Тебе икру подавай, а не этих...
1: Ну, такой карп, он вообще просто... Как его? Надо как-то его просто приготовить специальным образом. А вот так вот он на сковороде не пожаришь.
2: Ну, на котлеты, думаешь, не пойдет он?
1: Карп на котлеты? Это не щука, Марин. Ты сейчас...
2: Да из всего можно делать котлеты. Хлеб добавил побольше, и нормально.
1: Ладно, друзья, пишите про свою самую запоминающуюся рыбалку.
3: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, сверки всем максимум дают.
7: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
8: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
9: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
10: Не оферта, а подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: в торговом центре «Добрыня».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ваш самый крупный улов, ваш рыбацкий рекорд. Пишите нам, пожалуйста, плюс 7 900 995 5 103 0. Вот что пишет нам Алекс. Доброе утро, радио Шансон. Только проснулся на работу, и тут такая тема.
3: Алекс, ты из Дюссельдорфа, между прочим.
2: Рыбалка, самый большой улов был у нас с товарищем в Голландии. В августе 24-го за ночь мы наловили 110 килограммов лещей. А так, самый большой улов – это карпик на 9 килограмм. Большой привет из Дюссельдорфа.
3: Карпик на 9 килограмм.
2: И Алекс задает очень хороший и правильный вопрос. А на бархатном шансоне рыбалка тоже будет?
3: Будет рыбалка, в том-то
2: Алекс,
3: и дело.
2: Не просто будет рыбалка.
3: Будет
2: у нас
3: чемпионат.
2: Будет чемпионат.
3: О, с призами,
2: да,
3: и с подарками.
2: Ведет этот чемпионат и отвечает за рыбалку Денис Денисов.
3: Потому что это будет в 6 утра, да?
2: Да, мы хотим немножко еще поспать.
3: Не, мы с тобой утреннее шоу вести будем, пока Денис будет развлекаться рыбалкой. Владислав пишет: здравствуйте, уважаемые ведущие. Если человек умеет готовить, то что такое карп на 18 килограммчиков? Что гальян? Все это будет вкусно, но рекорды у всех разные, каждый радуется за свое. Ни хвоста всем, ни чешуи. И всех с наступающим Днем Победы, Владислав нам пишет.
2: Да, обожаю рыбалку. Люблю, люблю лилию. Рыбалка — это все. Ловил самого крупного толстолобика на 14 килограммов. Вот.

0: Долго с ним пришлось побороться, между прочим. Это было на технопланктон. 1 час 15 минут вытаскивал толстолоба на 14 килограмм. Но оно того стоило. Вкуснейший, маринованный получился. С уважением к вам, Николай, Краснодар. Маринованная рыба. Марин, что это?
1: Маринованная рыба?
0: Это селедка?
1: Артем, ты же знаешь, я вообще не эксперт.
0: Нет, вроде соленую рыбу знаю, жареную знаю, вяленую знаю.
1: Ну подожди, а есть же рыба, в рассоле, в маринаде, в этих вот...
0: Маринованная рыба.
1: В вине, нет? Не то? В рыбном соусе. Типа.
0: Марин, в вине? Ну, наверное.
1: Короче, смотри, тут сообщение классное от Людмилы. Ты дочитал?
0: Да, дочитал. Николай, да, все.
1: Интернет тебе в помощь, пока я читаю сообщение у Людмилы длинное. Она пишет, не успеваю записать ваш телефон и пишу наугад о рыбалке. Представляете, Людмила, наугад, а попали куда надо. Людмила пишет, что она из Иркутска, 15 лет назад поехали с друзьями, с Тони и Коля, заядлыми рыбаками на щуку, 305 километров от Иркутска. Спустили резиновые лодки, начали рыбачить. Я в те времена была чайник в рыбалке, спиннинг держала первый раз. Муж объяснил, как закидывать, как тянуть. И со словами «оттачивай навыки» я начала кидать. Было скучно, и вдруг чувствую, что-то не так. Муж Коля говорит, у тебя щука, тяни. И я тяну, кое-как вытянула на 3 килограмма примерно. Вытащили, закидываю опять. Опять рыба, да еще больше, вытянула. Смотрю, все рыбаки к нам подтягиваются на лодках. Опять у меня клюет. Вытащила кое-как, в конце у меня была истерика. Руки тряслись, щука была уже на 5 килограмм. Вот так я оттачивала навыки. Другой раз на Ангаре, на заливе, мы с Тони решили прокатиться на лодке, ну и закидывали спиннинг. Рыбачили, и вдруг у нее щука, а у нас даже сачка нет. Я схватила ведро, и она ловко завела рыбу, я подхватила. Представляете, все получилось. Вот это кайф история.
0: Девчонки, молодцы какие. Вот так вот. Рыбалка на Ангаре.
1: Вообще, ну это просто какой-то дивный, удивительный мир.
0: Так, доброе утро, у меня папа заядлый рыбак. Все у него для этого есть. Он у меня только, чего он только не ловил. И щуку на 12 килограмм, и сомов. А он у меня ведет профессиональный видеоблог на всех площадках. Там все желающие могут все подробно узнать.
1: Как называется, рассказывай.
0: Всем хорошего дня, Виктория из Калуги. Так что, наш Саша, это папа Виктории из Калуги.
1: Да нет, шучу, разные, конечно. Папы.
0: Разные папы.
1: Виктория, присылайте, как канал называется.
0: Блогов у всех достаточно.
1: Светлана нам пишет, а я росла в деревне, сбегала на рыбалку с дядей, мне тогда было лет 6-7, все чаще даже без него, но тогда и удочки были другие, палка, леска, поплавок, да, сейчас спиннинги, мормышки, херабоны.
0: Да. И чего только это? Не.
1: Чего
0: так оно
1: только
0: и.
1: Нет.
0: Ладно, еще успеем немного почитать. Плюс 7-909-955-103-0. Неужели кто-то не успевает записывать, когда я читаю?
1: Надо сохранить телефон один раз и навсегда, и уже, чтобы наш номер был в горячих контактах.
0: Абсолютно точно.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфули, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Жека из Кургана коротенькое сообщение прислал. Здравствуйте, Марина и Артем. Самый большой улов – это карп, 300 кило. Хотя рыбачу лет с 11. Ну, в общем, да, Жека, вам есть еще куда расти. Вам есть еще к чему стремиться. У нас тут ребята по 18 килограммов карп вытаскивали. Ну, если, конечно, не привирают.
16: Так, пишет нам Ирина. Огромное количество сообщений. Здравствуйте. Присылает фотографии сверху таймень, ниже хариус. Сергей Владимирович Логинов из Красноярска наловил такой улов. Если... Так, Ангара, пожалуйста, расскажите, как мы наловили у хариуса. Там просто 2 ведра рыбы, еще 33 фотографии. Ну, пожалуйста, пишет нам Ирина, ну расскажите.
15: Что,
16: мы
15: давайте.
16: Так хотим похвастаться. Хариус – это шикарная рыба, северная.
15: Хариус,
16: ну, хоть про
15: шикарная.
16: Логинова Сережу расскажите. Ну, рассказали.
15: Логинов Сережа и хариус, вы лучшие. Дальше, следующее сообщение. Так, у меня дядя был рыбак, всегда в моем детстве возил меня с собой, иногда для прикрытия. Я же все-таки верный товарищ, но все-таки рыбалка была для него все. Так вот, мне было лет 6-7. Когда благодаря ему я поймала щуку. Потом дядька говорил, что не меньше килограмм была щука, может, и преувеличил, но у него любимое место было, это какой-то канал, название не знаю, от Армавира часа 3. Обрыв 10 метров, все рыбаки закидывали рыболовные снасти, либо толстолобиков вытаскивали минимум на 10-15 килограмм. Сам большую рыбину дядя выловил без меня, привез поздно ночью. Я только помню, что тетя разделывала тушку топором. И это было килограммов 25 точно. Вот. А товарищи его вылавливали экземпляры и даже побольше. Вот. Всем прекрасных выходных. Елена из Королева.
16: Людмила нам пишет. Добрый вечер. Я из Иркутска.
15: А, вечер, да.
16: Всегда отдыхали в Таиланде. Это было так чудесно. В феврале или в марте из Сибири попасть в летний рай. Но 8 лет назад мы резко поменяли направление. Купили хорошую резиновую лодку и путешествовали по реке Лена от Киренска до Якутска. Я говорила мужу, все едут в Сочи, а он мне, ну в Сочи каждый может съездить, а мы же с тобой не все. В прошлом году на газике у нас дом на колесах, мы уехали из Иркутска до Якутска, потом до Магадана. Отправили автомобиль морем, а сами улетели во Владивосток. Там отдохнули, через 5 дней получили нашу машину и уехали домой в Иркутск. Почти месяц мы так пропутешествовали, это было очень здорово. Путешествуйте, ничего не бойтесь. Я так понимаю, Людмила еще хотела написать, что они все-таки рыбу тоже ловили, раз такие у них были путешествия активные. Но это прям круто. Это даже...
15: Олег нам пишет, мой самый большой улов на сегодняшний день — это 23 килограмма плотвы за 2 дня зимой на Рыбинском водохранилище в 24-м году. И щука на 2,5 килограмма. Скромно, конечно, но думаю, я их обязательно побью, эти рекорды. Да, Олег, желаем вам сделать это в самое ближайшее время.
16: Дмитрий пишет, доброе утро, дорогие мои. Самый большой улов — это карп 10-килограммовый. Был в 95-м году прошлого столетия в Ростовской области на камышовую удочку. Камыш, естественно, сломался, но я успел схватиться за леску. Долго он меня мучил, но в этой схватке я вышел победителем. А бывало, что и сплат не приезжал без рыбы. Зато там на камыш поймал.
15: Не я вышел победителем. Ну, молодец.
16: Артем, это называется Т-9,
15: красиво,
16: я его умею,
15: Марин,
16: как бы,
15: это исправлять. Было красиво, да. Здравствуйте, Марина и Артем. Как-то в Турции мы брали экскурсию, куда входила, в частности, ловля форель. Не успела закинуть удочку, как попалась довольно большая рыба, примерно, ну, 30 сантиметров. И это был единственный большой улов, а так к рыбалке равнодушно, пишет нам Ирина из Кирова.
16: Как можно быть равнодушной к рыбалке? Все равно появляется этот азарт. Меня, да, например, вот когда я вижу, что рядом кто-то поймал,
15: раз.
16: Меня начинает прям бесить. Я думаю, все могут, а я еще хуже всех.
15: Нужно
16: я
15: один раз что-то вытащить из воды. Вот это вот ощущение, вот эта схватка
16: и
15: с
16: это,
15: рыбой.
16: И это не охлажденная пенная. Это мы про рыбу сейчас говорим.
15: Один раз вытащить рыбу из воды, вот в этой схватке ее победить, и уже вот этот адреналин, эти чувства, этот азарт, он потом будет в тебе присутствовать, мне кажется, уже постоянно. Его уже не вытравить ничем.
16: Это да. Вячеслав пишет, а вот у меня самая большая рыба была, это карась грамм на 300. Не, ну а что, удочка, речка, карасиков наловила нормально. Мы же трактористы. Поэтому 300 грамм, да. Карась.
15: Доброе утро, рыбалка. Это мое еще в детстве дед будил в 4 утра и отправлялись. И лето, комары. Но романтика. А муж тоже рыбак попался. Даже удочку маленькую таскали с собой. Очень нравилась мне рыбалка на карпа. Она в основном ночная. Завел спиннинги и сиди, жди, когда клюнет. Попадались и крупные экземпляры. Пишет нам Оксана из Екатеринбурга. Мы, к сожалению, не успеем,
16: да,
15: прочитать.
16: Да, сообщений оказалось слишком много. Давайте, слишком вы активно ловите,
15: давайте,
16: рыбу.
15: Давайте так, в следующем часе сделаем классный час, да?
16: Да,
15: все-таки
16: давайте.
15: Праздники.
16: Привет и поздравления с, да, праздниками и ваши планы на выходные.
15: Обязательно напишите, да. И мы еще сделаем розыгрыш для вас в следующем часе.
16: Гонки? Сами
15: гонки
16: себя не разыграют.
15: Вообще супер. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, пятница на календаре, 8 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня важно правильно расставить приоритеты. Ваши поступки могут вызывать недопонимание у окружающих, и это может стать следствием конфликтов. Для вдохновения слушайте песню «Лети» Стаса Михайлова.
2: У Тельцы день будет удачным и принесет немало приятных моментов и даже хороших известий. Не исключены перемены к лучшему. А ваша песня сегодня «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу эмоций. Ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, судьба будет испытывать вас сегодня на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. А для хорошего настроения послушайте песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки окажутся удачными. Особенно бытовую технику сегодня надо брать. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. А, возможно, есть доля правды в критике, которая сегодня будет поступать в ваш адрес. А ваша песня сегодня «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, пора сбавить обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Советы в песне «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут сегодня встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями. А ваша песня в этот день «Скажи, Калина, рады рай».
1: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Они помогут найти вам выход из затруднительной ситуации. Настроение дня в песне дядя Паша Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана в эту пятницу и старайтесь от него не отступать. Интуиция сегодня плохой советчик. Руководствуйтесь здравым смыслом и послушайте в эту пятницу песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как рассудительность и благоразумие помогут избежать проблем. Мне кажется, так каждый день бывает у всех. А ваша песня «По капельке» Валерий Курасов.
2: Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков. Все у вас получится и без них. А гороскоп призывает верить только в свои силы и ни на кого не рассчитывать. А ваша песня «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
4: Я просто заеду глянуть.
3: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
4: Ну, это же ничего не значит.
3: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
4: Где?
3: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
5: Весь май спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер Аутобан, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за атак украинских беспилотников. Речь идет об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Сочи и других городов. Об этом сообщает Министерство транспорта. Утром дроны атаковали здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Персонал находится в безопасности, никто не пострадал, идет проверка работоспособности оборудования. Накануне из-за ограничений полета в аэропортах России многие авиарейсы задерживались на вылет на несколько часов и больше. В некоторых случаях опоздания достигали почти суток. Искусственный интеллект может заменить второго пилота в самолете. Над этим сейчас работает Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, заявил РИА Новости один из главных специалистов института Андрей Попов. По его словам, в частности, прорабатываются алгоритмы действий на случай возникновения проблем со здоровьем у командира судна. Отмечается, что фактически уже сегодня экипаж гражданского лайнера может включаться в ручное управление самолетом только на этапах взлета и посадки или выполнять все операции в автомате. Большинство остальных функций могут быть автоматизированы, их может выполнять ИИ. Москвичам накануне 9 мая посоветовали выезжать за город до 13 часов или после 9 вечера. С рекомендацией выступила пресс-служба столичного департамента транспорта. Сегодня, 8 мая, рабочий день будет коротким. Вечерний разъезд начнется около 16 часов. Кроме того, во второй половине дня возможен дождь. Добавлю, работа транспорта, парковок и движение на улице города изменятся 9 мая. В частности, с 5 утра и до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы. Ограничения затронут Тверскую, Маховую, Большую Никитскую улицы, а также улицу Петровку. Для проезда закроют несколько набережных: Гончарную, Садовническую, Москворецкую, Кремлевскую и другие. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Классный час». Пишите в Макс и другие мессенджеры, чем планируете заняться в предстоящие праздники. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Час. Утреннее шоу в формате 2D.

0: «Красный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: 10:06 столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Это классный час. Почему, спросите нас вы? Да потому что давно не было.
2: Во-вторых, впереди три выходных.
1: Да,
2: дня.
1: И огромное количество поводов передать приветы и поздравления своим друзьям, близким, знакомым, начальникам, подчиненным, абсолютно неважно, коллегам. Сделайте это в течение ближайшего часа и будете счастливы и вы, и те, кто ваши приветы услышит. Плюс 7 909 95 103 и 0. Работает мессенджер Макс.
2: Хватит нам свою рыбу присылать, уже и так есть захотелось.
1: Ксюша, рыба, Марина сыта вашей рыбой по горло.
2: Нет.
1: Можно ли так сказать? Не знаю.
2: Все и дело, что рыбки хочется. Хотелось бы рыбки съесть, Артем.
1: Да и не продолжай, пожалуйста, Марина, потому что, да, я понимаю, три выходных дня.
2: Я не собиралась продолжать вообще. Я такие поговорки не понимаю.
1: Да, не понимаю, но использую такие поговорки. Так, привет, шансон.
2: А Евгений-то какой красивый у нас рыбак, Евгений. В погонах рыбу ловит и специальной шляпе.
1: Подожди, Евгений-то, который с искусственным интеллектом сделанный аватар?
2: Да, который типа качок.
1: А, Евгений, смотри, а зачем вам вот эта аватарка?
2: Я говорю, какой вы красивый, если, и он пишет, не смущайте меня.
1: Если вы и без искусственного интеллекта хорошо
2: выглядите.
1: Может,
2: это просто много лет назад хорошо выглядело без искусственного интеллекта, кстати, а сейчас нужна доработка. Короче, мы ждем ваши привет и поздравления. Чем займетесь в ближайшие три праздничных дня? Нам все это очень интересно. Рассказывайте. Артем вот собрался в Липецкую область, а там погода портится. Разгоните-ка там тучи и дождь, ему копать, картошку сажать и все такое.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Классный час! Утреннее шоу по

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну что ж, это «Классный час» на радио «Шансон». Ваши приветы, поздравления и планы на предстоящие выходные и праздничные дни вы можете нам смело рассказывать. Мы вас не сглазим. Тьфу-тьфу-тьфу. Это точно, да?
2: По дереву постучи.
1: Правильно.
2: По деревяшке.
1: Постучал.
2: Кто там?
1: Постучал. Сиди, я сам
2: уже
1: открою.
2: Уже много сообщений нам пришло, поэтому давайте их уже зачитывать, Артем.
1: У меня в планах все-таки 3 дня попробовать отдохнуть. С коллегами на природу съездить, сходить в местный дом культуры на концерт. Детские творческие коллективы будут отдыхать или выступать. Наверное, все-таки выступать. И сделать генеральную уборку квартиры. Это лишь планы. Ну, наверное, они сбудутся, Газарец. Почему нет? Почему нет?
2: Олег нам пишет. Здравствуйте, самое лучшее радио. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы и передать большой привет девочкам с упаковки, которые великодушно согласились послушать мое любимое радио «Шансон» вместо «Не пойми чего». А именно передает Олег из Питера привет Анастасиям двум и Кристине. Девчонки, молодцы. Видите, Олег вас приучает к правильным радиостанциям.
1: Да, во всяком случае, здесь правильное утреннее шоу. Обратите внимание, с 7 до 11 каждый будний день.
2: Голос сексуальный. Ну, в смысле? Девочки, прям такой, знаешь, пониженный.
1: Ой, Марина, я обычно стараемся этого не делать.
2: Да, то от Олега по шапке получится, на его подружке.
1: Конечно, конечно.
2: Пишет
1: ниже
2: нам.
1: Голос, бред какой.
2: Ну, ты уже так занизился, как басишь, как приора.
1: Как приора?
2: Ну, заниженные, они же так делают. Врум-врум-врум.
1: В нашей команде есть Вячеслав из Южных Курил, который занимается промыслом рыбы на собственной шхуне. Сейчас он в море. И вчера он просил передать привет и поздравления для Сани Колчевского, позывной сириец, поздравить его с днем рождения, пожелать ему здоровья и чистого неба от Вячеслава Быкова. Это наш Вячеслав Быков?
2: Подожди, это, по-моему, вообще от Маруси, но она передает привет от Вячеслава, который вот из Южных Курил.
1: Просто я знаю другого, Вячеслава Быкова. Ну ладно. Слишком
2: деньги,
1: много,
2: наверное.
1: Вячеслава Быковых.
2: Которые королевы выбирают королей?
1: Да.
2: Алена нам пишет. Любимый Мариночка Артем, поздравьте, пожалуйста, всех любителей и ценителей шансона с Днем Победы. Мы завтра собираемся с родственниками, нас 18 человек, будем отмечать праздник. Алена из Ростова-на-Дону.
1: Так, Александр Анатольевич пишет, что завтра работаю вечером на дачу. 10 и 11 у него будут выходные. Будем заниматься мы посадкой картофеля. Вечером банька, шашлык и любимое радио. Да, только у меня погода может все испортить.
2: А картошку будешь сажать?
1: Нет, картошку не буду сажать, но что-то там выкопать надо.
2: Собрался.
1: Мама попросила что-то покопать. Приезжай, говорит, покопай что-то.
2: И ты такой, хоть бы дождь, хоть бы дождь.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз проходим.
2: Все на концерт «Руки вверх». 13 июня в Совкомбанк-арене. 12+. Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: белой карете. Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну что, Марин, давай с тобой не будем забывать о том, что есть у нас классный концерт, на который мы всех готовы пригласить. И этот классный концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств.
2: Поэтому этот концерт совсем не нарушит ваши планы на праздники, потому что он после праздников. Живой звук, звезды эстрады и шансона, много приглашенных гостей. Уже будут и полюбившиеся хиты, и новые песни. Конечно же, речь идет о концерте Аллы Рид, участница популярных вокальных шоу «Голоса. Три аккорда». Дважды лауреат премии «Шансон года» представит свою новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств.
1: Ну и давай
2: искусств.
1: Я расскажу, кто тоже из артистов. Будет. Да, будут Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, конечно же, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие. Ну а вся эта информация для лиц старше 12 лет.
2: Ну а мы переходим, возвращаемся к вашим сообщениям. Юрик пишет: завтра традиционно еду к Большому театру, буду петь с народом. Так, еще нам пишет Юлия: добрый день, дорогой радио Шансон. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Хочу передать привет своей семье Гончар из Москвы, своим дочкам Карине, Анастасии, любимому мужу Виктору. Очень жаль, что все майские праздники мы с мужем будем работать. А также хочу передать привет в Новосибирск своим сестрам Ирине и Татьяне, а также маме Галине Николаевне. Мы очень скучаем. И, в общем, Юля просит душевную песню, а у нас других песен не бывает.
1: Душевная песня Михаила Круга уже заряжена. Так, привет всем, кто слушает замечательно.

0: Радио Шансон. У меня будет целых 3 выходных, если учесть, что график сутки через сутки. Хочу пожелать всем мирного неба, замечательной погоды и, главное, успеть наотдыхаться. Ваш постоянный слушатель из Липецка Екатерина. Ну, скорее, слушательница все-таки из Липецка Екатерина. Но там Екатерина погода-то портится, на самом деле.
1: Завтра
0: смотрел.
1: Портится нормально.
0: Завтра портится, а послезавтра еще больше будет портиться. Я не знаю, что я там
1: у
0: буду.
1: У природы нет плохой погоды.
0: Что там я еду копать, я не понимаю.
1: Будешь шашлык готовить?
0: Да.
1: Дождь этому не помеха, может, на рыбалку вообще пойдешь.
0: Ну, один я не хожу.
1: Ну, сейчас найдем себе компанию. Дорогие друзья, кто завтра свободен в Липецке? Заберите Артема на рыбалку, Валентина пишет. А мы едем на праздники в Воронеж и только что проехали вашу любимую, я так думаю, Липецкую область. С праздником всех пишут.
0: Да, не надо думать, мы знаем, что Липецкая область граничит с Воронежской. Так, хочу поздравить вас и ваших слушателей с наступающим Днем Победы. Желаю классно провести праздничные выходные, а меня ждет копание грядки под гладиолусом. Было это?
1: Под гладиолусом.
0: Наталья будет грядки копать под гладиолусы, поэтому какая бы ни была погода, а героическая работа мне обеспечена. С любовью, ваша Наташа.
1: Ефросинья нам пишет, а мы завтра будем забирать дочь Марину из Казани на дачу к нам. Она у нас главный консультант по растениям и посадкам. Вечером они с отцом, конечно, пойдут на рыбалку. У нас здесь и пруд в 15 минутах ходьбы, и речка маленькая с головлями. Ну и Кама тоже недалеко. Всех с наступающим праздником.
0: Добрый день, радио Шансон. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать всем своим коллегам, всем, кто работает в Твери, в фирме АВМ и слушает радио Шансон, удачной работы и особый привет моему осетинскому другу Артуру. Так, ладно, сейчас что мы с тобой должны сделать? Мы должны рассказать про какие-то спортивные гоночные мероприятия, которые планируются в ближайшие дни в Москве. И по возможности разыграть 2 билета на это.
1: Самое главное
0: действие.
1: Автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на террасе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах, включая суперкары. Там будут и Lamborghini, и Mercedes. Это называется SPM RSKG, российская серия кольцевых гонок, которые в следующие выходные пройдут под Волоколамском. У нас есть 2 билета. Поэтому тот человек, который нам в эфир дозвонится, правильно ответит на 7-м.
0: Да.
1: А еще на вопрос уже ответить надо.
0: Серьезно?
1: Вообще-то
0: я думал,
1: да.
0: Просто дозвониться. Что-то, Марина, ты усложняешь какие-то вопросы.
1: Ну, не знаю, я подумала, вчера был день радио, вчера было легко, сегодня уже не день радио.
0: Сегодня
1: будет с вопросами.
0: Сегодня тоже предпраздничный день, мне кажется.
1: 495-223-5550. Звоните нам в эфир, может быть, я буду подсказывать.
0: В общем, какие-то вопросы вам готовит Марина. Это ужасно, дорогие друзья. Я думал, просто раздадим. Ну, ладно, будут вопросы. Ну, а пока для всех, кто будет участвовать в гонках, для всех, кто будет болеть за спортсменов, за гонщиков, и для всех, кто просто за рулем, поет Михаил Круг. Хотели душевную песню? Вот, пожалуйста, получите, распишите.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-фли. Вкусный и эффективный. Тикс-фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
8: Ура!
7: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: сайте radioshanson.ru. Горе 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
3: 10:40, время московское, дорогие друзья, это классный час на радио Шансон. Артем Демин и Марина Дымова, мы здесь, и мы хотели бы сейчас объявить в нашем классном часе утренний прогрев. Так можно сделать?
4: Конечно.
3: Тем более, что на кону у нас два билета на супергонки.
4: Российская серия кольцевых гонок СПМ РСКГ. И у нас два билета на следующие выходные пройдут эти гонки. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. Там еще будет и экскурсия. Можно пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями.
3: Это в общем, какое число еще раз?
4: Получается 16 и 17 мая.
3: Следующие 16 выходные. 17
4: это все пройдет
3: мая.
4: Под Волоколамском, Московская область, или это ближайшее Подмосковье. Дозвонился нам Юрий.
3: Да причем... подожди, еще мы не сделали.
4: А, ну давай сделаем.
2: Утренний прогрев на радио Шансон.
4: А вы представляете, вот какой будет звук именно на этих гонках? Потому да, что там-то машины издают такие...
3: Надо брать с собой наушники или беруши, блага... если вы вот это у вас...
4: А мне кажется, это звук... Мужчин он должен как-то...
3: А женщина? А дети?
4: Женщины и дети? Да, дети обычно более громкие
3: я
4: звуки
3: понял
4: издают. Так, итак, смотрите, нам дозвонился Юрий, он говорит, я вообще-то из Энгельса, но я хотел испытать удачу, и я говорю, а как же мы вас хотим пригласить на гонки, если вы выиграете? Он говорит, есть друзья в Москве, кому мы хотел бы подарить билеты. Так что, ну еще сначала их выиграть надо. Итак, Юрий, вы с нами?
5: Да, я, конечно, с вами.
3: Давайте, Юрий.
5: Алло.
4: Да, мы вас слышим. Все отлично. Юрий, а вы нас слышите? Вопрос будет такой. Смотрите, да, первые в мире автомобильные гонки прошли в 1894 году во Франции по маршруту Париж-Руан. И самое, что интересное, дистанция составляла тогда 126 километров. И, внимание, что это 1894 год. Итак, вопрос такой. За сколько часов участники должны были преодолеть этот маршрут длиной в 126 километров? У нас есть три варианта. Это 6 часов, 12 часов или 14 часов. В идеале. За сколько?
5: Давайте возьмем, в идеале золотую середину возьмем 12 часов.
4: Вы не будете сомневаться?
5: Скажу честно, я не знаю, будем дальше испытывать удачу. Я думаю, 12 часов.
3: 12 часов.
4: Это правильный ответ.
3: К сожалению, для тех, кто хотел сохранить билеты.
4: Вам достается два билета на праздник скорости.
3: А вас мы поздравляем, да.
4: Для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, невероятными схватками на трассе. Российская серия кольцевых гонок СПМ РСКГ.
3: Вот, это был, дорогие друзья, утренний прогрев.
2: Утренний прогрев на радио Шансон.
3: Вот, а мы продолжаем наш классный час, потому что привет и поздравления.
4: Сообщений как много у нас,
3: да,
4: оказалось.
3: Да, продолжают поступать. Так, что у нас здесь? Здравствуйте, с наступающим праздником. Спасибо, хочу передать привет своему любимому мужу Зимарину Андрею и пожелать ему силы, терпения. Он у меня самый лучший, рекламирует своего мужа жена Свет.
4: Надежда пишет, я хочу поздравить всех с праздником Великой Победы. Этот праздник на века, и нельзя просто взять и забыть, какой ценой, какими жертвами завоевывалась эта победа. Планы самые обычные, рабочие. Обязательно буду смотреть матч «Локомотив», «Акбарс» и болеть за «Лока». Желаю им победы и выиграть кубок Гагарина, пишет Надежда.
3: Ну что ж, ребята из Казани сейчас, конечно, с этим не согласятся, но ничего страшного. Так, доброе утро. На все праздники я еду в деревню к родителям в Нижегородскую область. Пойдем с сыном на рыбалку, сходим в баню, ну и просто отдохнем от городской суеты. Всех слушателей с праздником. Это от Александра и из Ногинска.
4: Туся пишет, планов особо нет на эти три дня, но куда-то обязательно нужно будет выбраться, ведь празднование 9 мая это святое. Всех с наступающим Днем Победы.
3: Казихан будет работать. Пишет, что сегодня и 10-го буду приводить в порядок город Москва, потому что я занимаюсь клинингом. Ну что ж, Казихан, спасибо огромное за вашу важную и очень нужную для нашего города работу.
4: На связи Карабанова Леночка, пишет вам постоянная слушательница. Хочу передать большой привет всему коллективу радио Шансон, а также привет в Туму мамочке Галине, соседям Разореновым, в Сапожок семье Добычиных, в Рязань сестренке Марии Барановой, Дмитрию. Всем желаю здоровья, любви, позитива и всего самого наилучшего от Леночки Карабановой.
3: Так, замечательно. Юрий пишет, что он из Липецка. Завтра он едет на дачу в село Донское Задонского округа. Рядом с дачей в 50 метрах протекает красивая река Дон, в которой любит купаться красивая девушка Марина Дымова.
4: А сезон-то уже, ты думаешь, открыт?
3: Не знаю.
4: Мне кажется, рановато пока.
3: Спроси у Юрия. Юрий, вы можете как градусник сейчас сработать для Марины? Пощупай там водичку.
4: Ну, хотя ты знаешь, когда я была на первые майские на Белом море, 2 мая, там было так тепло в Северодвинске, что я прям, ну, по щиколотку зашла в воду.
3: По щиколотку? Это просто щи ты поела, и тебе захотелось по щиколотку зайти в воду. Так, Никита, что тут делает у нас Никита?
4: Привет для дедушки Вячеслава и бабушки Светланы. Они в деревне возводят дом мечты, а ваше радио служит им строй-саундтреком.
3: Ух ты,
4: пусть
3: прикольно.
4: Песня поднимает им настроение еще выше, чем крыша будущего дома. Сейчас делают уже роскошный забор прямо под дождем, не жалея себя.
3: Ой,
4: слушайте,
3: да.
4: Никита, роскошный внук, смотри, какие словесные обороты.
3: Никита, вы нам что-то редко пишете, давайте почаще нам пишите.
4: Так, это дедушка Вячеслав и бабушка Светлана. Разберитесь с внуком, чтобы писал чаще.
3: Да. Так, город Мариинск с наступающим Днем Победы. Поздравляет Володя Салимов.
4: А Молдова на связи, пишет наша слушательница. Передайте привет Рыбнице и поздравьте всех с Днем Победы. От всей души поздравляем. Ну и уже, наверное, пришло время нам с вами попрощаться.
3: Пришло,
4: друзья,
3: время, Марин, да.
4: Артем еще завтра будет с вами. Правильно? Ты с утра завтра?
3: Нет.
4: Нет,
3: попозже.
4: Попозже? Mm. В общем, Артем завтра с вами, поэтому я не переживаю, что ваши приветы и поздравления он завтра еще зачитает, все передаст.
3: С 12 часов, да.
4: Всех поздравляем с наступающим Днем Победы.
3: Здоровья всем отличного
4: вам
3: настроения, дорогие друзья. Спасибо за то, что слушаете радио «Шансон», за то, что слушаете и любите утреннее шоу в формате 2D. С вами были Марина Дымова
4: и Артем Демин. Артем вернется завтра, а я во вторник. Всем пока.

0: загороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дорожные указатели «Волгоград» временно меняют на «Сталинград» на основных въездах в город в преддверии Дня Победы. 10 мая дорожные службы произведут обратную замену, сообщили в пресс-службе мэрии. Имя «Сталинград» решением городской думы возвращают Волгограду 9 раз в году. Это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Впервые указатели поменяли 19 ноября 2022 года, в день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Они теперь обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. А скорость их передвижения на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и мопедах регулируется автоматически. Максимальная скорость 25 км в час, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Департамента транспорта. Там отметили, что проигнорировать медленную зону станет технически невозможно. База данных теперь обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно назначать штрафы или блокировать аккаунт. Каждый четвертый россиянин планирует начать изучение иностранного языка перед летним отпуском. 7% опрошенных уже начали учить язык, 18% приступят к учебе в ближайшее время, сообщает Лента.ру. При этом половина респондентов заявили, что для летнего отпуска иностранный язык им не нужен. 16% рассчитывают на помощь партнера или друзей, а 7% уверены в своих знаниях и не видят необходимости в дополнительной подготовке. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Удивительная, непредсказуемая и всеобъемлющая жизнь, которая по факту в масштабах Вселенной является мигом, даже вообще неосязаемым и неощущаемым. Представьте только себе, сколько по земным меркам солнечный свет от той самой далекой звезды, которую вы выбрали на небосводе, движется. О, много-много, долго-долго. Астрономия вам в помощь. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах душевного радио. Всем желаю здравствуйте.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Любой творческий человек прекрасно знает, что произведение лучшее еще не написано. Ведь совершенству нет предела. И мы все равно к этому горизонту недостижимому стремимся. Так давайте же делать это, иначе не будет никакого прогресса. Музыки много, шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
5: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
6: «Ника Спринг».
7: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1=3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «Сазатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный «Бусыфал». У Александра Суворова – верный конь «Мишка». Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. «Джили Манджаро» – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. «Джили Манджаро» в мае с выгодой до 290 тысяч рублей в Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
15: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы знаете, что одним из самых популярных кроссоверов в России является Geely Manjaro, который теперь мы знаем как «Волга К50». На родине автомобиля в Китае представили гибридную версию вседорожника, а значит, что отечественный аналог тоже когда-то может стать современным гибридом. По дизайну электрифицированная версия особых отличий не имеет, разве что на себя обращают внимание аэродинамические колпаки на колесных дисках. Главное отличие, конечно же, под капотом. Гибридная установка базируется на 1,5-литровом турбомоторе и, увы, будет доступна только с передним приводом. Совокупная мощность агрегатов не называется. Но известно, что с места до первой сотни такой Manjaro разгоняется за 8,5 секунд. А расход топлива составляет всего 4,5 литра бензина на 100 километров пути. На домашнем рынке кроссовер оценен в диапазоне от 1 миллиона 600 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Если он когда-то станет новой модификацией «Волги К50», то его стоимость, скорее всего, приблизится к отметке в 4 миллиона рублей. Это самая популярная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

самой

Песня, звучащая всегда очень актуальна, трогательная, ведь не найти ту семью, которой не коснулась бы та самая Великая Отечественная война на территории нашей необъятной родины. Совсем скоро главный праздник страны. И на волнах радио «Шансон» тоже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Путь у нас прекрасен, потому что то самое далеко мы приближаем ежедневно своими стараниями, своими трудами. Господа хорошие, Алексей Петрухин и Партизан ФМ на волнах радио Шансон. Ну а для того, чтобы стать настоящей легендой, должно пройти определенное время и получить признание слушателя. Ведь душевный разговор — это самое важное посредство музыки. Михаил Танич это знал и поэтому создал хиты и легендарную группу «Лесоповал», которую вы сможете лично услышать, увидеть уже 16 мая в столичном академ-джаз-клубе. Песни вам все знакомые, они в ДНК, мне кажется, нашу вшиты. 16 мая, напомню, для лиц старше 18 лет концерт этот пройдет. Так что давайте встречаемся. Так, в Москве.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернета от Т-мобайла.
7: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. «Военный детектив. По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Опубликован список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. Российскую столицу посетят главы Абхазии Бадра Гунба, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхангун Сисулит, Малайзии Султан Ибрагим, Словакии Роберт Фица и Южной Осетии Алан Гаглоев. Также на праздник приедут представители Республики Сербской. Производство продуктов питания в Нижегородской области по итогам первого квартала выросло на 2,5%, напитков на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост производства у сливочного масла – более чем на 60%. Почти на четверть выросло производство сыров. Также больше было произведено мяса и субпродуктов из домашней птицы. Княгининский университет стал межрегиональным центром подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем. Как рассказал глава Минпромторга области Максим Черкасов, ранее обучение для сферы беспилотных систем велось на базе сторонних организаций. Сегодня же у региона появилась собственная площадка с необходимыми полномочиями. Межрегиональный центр подготовки кадров будет работать по федеральному проекту «Кадры для баз» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Обучение планируется начать в этом году. Пройти его смогут граждане, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Рабочая неделя в Нижнем Новгороде завершится прохождением холодного фронта. В День Победы атмосферное давление будет расти, преимущественно без осадков, днем до 15 градусов тепла. 10 и 11 мая похолодание продолжится. Температурный фон будет отставать от климатической нормы на 2-3 градуса. Ночью плюс 3-7, днем плюс 10-14 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. И в завершении выпуска о курсе валют. Доллар сегодня стоит 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

вечном греюсь в тепле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались крик, и молчали вслух, и сплетались вновь.

0: нежном греюсь в тепле.
1: Посмотришь в глаза, в которых огонек вот бесится, да, прыгает. Крошка, скажешь, и все. Дальше словарный запас будет закончен. Зашли с козырей в начале нового музыкального часа. Александр Новиков, Иван Кучин эстафету принимает. Далее Владимир Ждамиров.
0: Прощай.

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В лучших традициях шансон по-русски Владимир Ждамиров. Купола колокола. Может тронуть душу. Не только музыкой, но и содержанием. Именно поэтому мы вместе.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Курочка, курочка, половская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, половская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.

0: защищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
4: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Идем, идем мы своей дорогой, куда-то определенный маршрут выбираем. А что? Просто так будем идти грустить, что ли? Нет, ничего подобного. Евгений Григорьев, кстати, буквально вчера повеселил свои публикации. Сфотографировался он на фоне такого веселенького автобусика ретро-стиля старенького. Говорит, как вам расцветочка? Вот купил автобус для поездок на гастроли. Ну, понятное дело, что юмор нам помогает справляться с трудностями, так же, как и шансон. Поэтому идем бок о бок.
1: Реклама на радио «Шансон». Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Очень трудно сказать себе «нельзя», если безумно хочется. А может быть, надо немедленно? Ну, например, лето еще не пришло, а уже будем планировать его продлить. Потому что всех приглашаем принять участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев. Их мы слышали в этом музыкальном часе. А еще там, на Средиземноморском побережье, будут Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Сергей Куренков, Михаил Шуфутинский и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 19 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером облачно и плюс 13, а ночью малооблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Весь май – спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Участники СВО снова пройдут на параде Победы 9 мая по Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве заявили, что парад в столице пройдет без военной техники. Кроме того, в нем не будут участвовать суворовцы, нахимовцы и кадеты. Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву к Дню Победы. В нем значатся президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, председатель правительства Словакии, президент Южной Осетии и президент Республики Сербской. Полеты в аэропорты Юга России предварительно остановлены до 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается, что документ о приостановке может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Согласно последним данным, рейсы не принимают и не отправляют аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Причиной стало попадание украинских дронов в здание аэронавигации в Ростове. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. Это будет юбилейная 20-я акция. Она объединит 170 площадок, среди которых музеи-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей имени Пушкина, ВДНХ и многие другие, сообщила заммэра Наталья Сергунина. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам, а в Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров из частной коллекции. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Спросив барышню о том, что же тебе подарить или чем удивить, услышав ответ, да ничего не надо. И если вы ее послушаете, ох, сочувствую я вам. Потому что женское окончательное может быть, это как раз то самое, о чем речь и идет. Елена Ваенга в начале нового музыкального часа. С вами я, Денис Денисов, вы на волнах радио «Шансон». Всем прекрасного дня в нашей компании.
1: Песни нашей победы.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хорошо, хорошо, отлети, моя душа, по волнам радио Шансон. Увлекательное, скажу я вам, это действо и путешествие. Вы со мной?

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Руки вверх!
2: Это ограбление?
1: Нет, это концерт! 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена. Билеты в кассах города. 12+.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
10: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный «Бусыфал». У Александра Суворова – верный конь «Мишка». Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. «Джили-Манджаро» – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. «Джили-Манджаро» в мае с выгодой до 290 тысяч рублей в Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
12: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Уже сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Абсолютно верно. Группа «Сентябрь» сказала: «Вокруг цветут цветы, если чувствуешь, что кому-то нужен ты». Кстати, сегодня день сирени, день белого лотоса и день ирисов. Так что дарите цветы себе, окружающим. Пусть все будет прекрасно.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

В пятницу время точно не тянется. Еще чуть-чуть, совсем немного. Программа по заявкам, затем хит-парад по итогам минувшей недели. Потом чуть-чуть, опять программа по заявкам. А, вы что, я чуть не пропустил еще сегодня «Живая струна» и «Эх, разгуляй». Ой, сколько всего надо успеть. Так, послушаем Михаила Задорина, и точно все получится.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Ночью малооблачно и плюс 8, завтра утром облачно и 9 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паузвербанк. Осознание лидерство. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле по случаю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится традиционный торжественный прием, на котором будут присутствовать главы зарубежных государств. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что ряд зарубежных лидеров сами выразили желание посетить Москву 9 мая. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде победы. В пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 открасят небо в цвета российского флага. Росавиация выпустила извещение о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая. Однако, как сообщило ведомство, этот срок может быть пересмотрен в сторону сокращения. Ранее в Минтранспорте пообещали, что полеты самолетов на юг России частично возобновят с сокращенной частотой. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Глава ведомства Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД организовать доставку пассажиров отмененных рейсов в точки назначения на поездах. Я напомню, 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинских дронов. В Госдуме сообщили, что пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых послаблений. Например, они имеют право полностью освободить от уплаты одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машины место. Также льгота распространяется на творческие помещения и хозпостройки площадью до 50 квадратных метров, расположенные на садовых или дачных участках. И если в собственности находятся две квартиры, освобождение применяется только к одной из них. По земельному налогу пенсионерам положен вычет на 600. Так в случае владения более крупным участком налог начисляется только на остаточную площадь. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 110.97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: пути.
1: Сложное решение признать, что все, окончен путь. Любовь Успенская только что в начале нового музыкального часа. Господа хорошие, ну а сейчас песня, которая, мне кажется, в одночасье стала прям-таки визитной карточкой этого артиста.

0: На радио Шансон реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

На самом деле можно постараться замедлить ощущение времени, а для этого требуется лишь посетить либо мероприятие, которое вам нравится, либо заниматься тем, что вы любите. Ну, хотя, может, и обратный процесс произойти. В общем, изменить само отношение и наше состояние в пространстве. Но для этого требуется. Ну, к примеру, мы приглашаем всех на сольный большой и новый концерт Аллы Рид, обладательницы премии «Шансон года». Кстати, и в «Голосе» она принимала участие, и в «Трех аккордах». Мега-концерт прямо назревает 14 мая в Центре исполнительских искусств. Он состоится. Будет много гостей, множество дуэтов, интересных песен и вариаций новеньких песен уже знакомых. Хотя это я лишь предполагаю, потому что готовится что-то грандиозное. Информация для лиц старше 12 лет. Все подробности найдете на официальных ресурсах Аллы.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит. Особенно, когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
6: 0+.
7: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Фирменный мелизм от Григория Лепс. Господа хорошие, близится время программам по заявкам, когда именно вы управляете и информативной, и музыкальной составляющей эфира. Действуйте, передавайте приветы, подписывайтесь, поздравляйте. Не забудьте, это важные условия для того, чтобы сообщение было ратифицировано.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Господа хорошие, я, Денис Денисов, откланиваюсь, хоть еще и не майский вечер, но вернусь к вам обязательно. Завтра утром в День Победы. Всем чудесного завершения этой пятницы. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Ночью малооблачно и плюс 8, завтра утром облачно и 9 градусов со знаком плюс.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Максимум дают.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
9: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
11: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

может снегом

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Росавиация отменила ограничения полетов на юг России. Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. По информации РИА Новости, работа 13 южных аэропортов была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. В Кремле разочарованы решением МОК сохранить ограничения для российских спортсменов. Однако Москва продолжит диалог с организацией и усилия по возвращению в олимпийскую семью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне МОК сообщил, что провел конструктивные контакты с Олимпийским комитетом России, однако пока не собирается восстанавливать его членство, которое было приостановлено в 2023 году. Ранее Владимир Путин заявил, что многие международные чиновники показали свою коррумпированность и политическую предвзятость, введя избирательные санкции против российских атлетов под предлогом осуждения действий России на Украине, при этом игнорируя множество других вооруженных конфликтов. 9 и 11 мая парковка в столице будет бесплатной. Как сообщает пресс-служба Дептранса, 10 мая парковки города будут работать по расписанию в воскресенье. Они станут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Как сообщает портал Москва-24, 9 мая режим работы транспорта и схема движения на улицах столицы изменится. С 5 утра и до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре. В их числе Тверская, Маховая, Большая Никитская и Петровка. Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений движения, арендованных автомобилей и такси ограничат. Нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань стоит 10.97. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: А вот и прозвучали волшебные слова. Только для вас программа «По заявкам» на радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Я вам говорю здравствуйте и приглашаю стать соавторами этой программы по номеру плюс 7 909 955 103 и 0. Да, обращайтесь через портал Макс или же через по старинке СМС. Да, они работают, только не забывайте подписываться. Ну и давайте, не теряя ни одной минуты, начнем как раз передавать ваши приветы. Привет летит любимая тетя Леня. Она сейчас направляется домой с работы и точно слушает прекрасное радио «Шансон». Все прекрасно в этом сообщении. Жаль, что только автор решил остаться неузнанным, не подписался. Так, поздравляю всех, особенно всю страну нашу, с праздником 9 мая. Хочу передать привет Оксане Тигренку от Валеры. Это сообщение. Это Тверь на связи. Привет летит жене Иринке, своячнице Людмиле и моим лучшим друзьям Елене и Александру. Сидим на Волге, отдыхаем. Ребята, огромный вам привет. Жарим шашлык и слушаем песни радио «Шансон». Это Алексей, город Октябрьск и Самарской области. Ну что ж, еще раз повторю наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Не забывайте подписываться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
4: вас. Признавайтесь, у кого редкие профессии? Пишите. Да-да, сегодня, кстати, ваш праздник. Праздник затачивальщиков гвоздей. Он так называется. Шуточный профессионально-фановый праздник, посвященный людям редких и странных профессий, тем, кто доводит любое дело до идеала. Мне тоже хочется довести вот эту программу только для вас до идеала, а посему приглашаю вас к участию. +7 909 955 103 и 0. Это эфирный чат. Можно обращаться через портал Макс или же через СМС. Итак, Марина поздравляет всех слушателей радио «Шансон» с наступающим Днем Победы. Но впору ей самой принимать поздравления, ведь она сегодняшняя именинница. Мариночка, желаю вам, чтобы ваша жизнь была наполнена светом, радостью и гармонией. Пусть все мечты ваши сбываются, а каждый день будет особенным. Следующая песня для вас.
5: Озера синие, как родины глаза.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
12: «Никастринг».
13: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
14: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
15: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
16: Ты девочка

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Только для
3: продолжаем улыбаться этому дню посредством программы «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Это дневной выпуск. Ну и давайте сразу приветом. Едем на выходные в усадьбу Коняхина. Поставьте для моего мужа Евгения, для всех слушателей песню «Для настроения». Всем прекрасных выходных. Это Наталья из Краснодара. Наташа, обязательно выполним вашу просьбу. Привет летит в деревню Жихарева Ленинской области Леночке Большовцевой. Моя Махонька, как я хочу к тебе прижаться и день и ночь с тобой в любви купаться и помнить ласки твоих рук и вкус прекрасных нежных губ твоих, моя любимая. Ой, как красиво. Сестренку Маслову Гореликову Светлану Витальевну с днем рождения, побольше внуков, счастья в семье. Поздравляет это Татьяна, сестра из поселка Белоозерский. День своего рождения сегодня отмечает и друг нашей радиостанции Владимир Мархин. Весь коллектив, ну, конечно же, поздравляет. Пусть ваша жизнь будет как песня, полна радости, любви, а главное счастья. Творческих вам успехов и исполнения всех-всех-всех заветных желаний. С днем рождения!

приветы зазвучат. Традиционный привет коллегам из 9-й бригады СПХ Калининская, мастеру Инне, бригадиру Елене, рабочим участок Галине, Юле, Наталье, Юрию, Дмитрию, водителям Николаю и Аркадию. Этот привет от Александра Анатольевича из Санкт-Петербурга. Привет летит и сыну Кириллу Думнову. Сейчас с ним едем в деревню в Нижегородской области к родителям. Также хочу поздравить всех слушателей радио «Шансон» с праздником. Это Александр из Ногинска. А вот в Перми сейчас вечер, да, и по всем признакам добрый. Привет любимому мужу Леонтию, работаем в поте лица, открыли дачный сезон, впереди лучшее лето. Так, держим крестики, пальчики крестиком, чтобы это так и было. Спасибо, что ты рядом. Вместе мы перевернем не только землю, но и весь мир. Это обращение от Иришки к своему супругу Леонтию. Привет любимому мужу Игорю Никитину и поздравления с наступающим праздником Великой Победы. Спасибо дедам за нашу спокойную жизнь. Это от Танюши Евграфовой сообщение. Привет летит супруге Надюшке Кочетковой, которая

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Только для вас. Мы продолжаем с наступающей победой всех, кто слушает любимое радио «Шансон». Едем к стоматологу. Привет в Староминскую. Скучаем по родным и друзьям. Это Лариса Валентиновна Ашбаева. Вы знаете, хочу сказать вам, Лариса, что разлуки всегда заканчивают встречи, так что просто нужно немножко потерпеть. Привет всем военным музыкантам, которые будут играть завтра на параде от Евгения Уса. Большой привет друзьям Александру и Елене, обожаемому мужу Алексею и любимой единственной сестренке Людмиле. Это Октябрьск, Самарская область. Увы, опять без подписи. Огромный привет любимой Яночке. Желаю скорейшего выздоровления. Это Николай. Ну и теперь все внимание на именинников сегодняшнего дня. Хотим поздравить Милу Шишкину с прошедшим профессиональным праздником 28 апреля. День скорой помощи был. Она водитель реанимации. А также 3 мая будет отмечать день своего рождения. Ой, нет. А также 3 мая, день рождения коллектива скорой помощи. Нет, что-то не понимаю. А, с прошедшим, в общем. Так, любимому папу, дедушке и мужа Александра Павловича Плешакова с днем рождения, с 72-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет. Дети, внуки и супруга.

Лешечке Половинкину и моим родненьким деткам и Горяше, и Викусечке Борисовым, и всем моим родным и близким огромный привет. Это Таня из Москвы. Ну а мы продолжаем.

немного времени у нас с вами в запасе, поэтому сразу все ваши приветы передам. Привет любимому мужу Славику Войнову с наилучшими пожеланиями Татьяны из города Волгограда. Всем всего самого наилучшего в эти весенние денечки. Привет любимым родным, супруге Оксане, дочери Елизавете, передает Василий из Санкт-Петербурга. Димуша, с признанием к Аленке, сильно люблю. Мы с тобой лучшие дети, у нас просто супер. Я люблю тебя, родная. Так, спросил я вас, какой профессии можете похвастаться в трудовой книжке, и вот наш постоянный слушатель Газарес ответил. Спасибо вам, вы такой многопрофильный, оказывается, человек. Спасибо, что со мной в диалоге. Всем отличных выходных желает Ирина и передает большой привет Виктору Минченко в Рязань. Скучаю и жду вечера под подписью «Твоя Лапулечка». Привет Дмитрию из автосервиса. Он сделал мне Мерседес, пока я воевал. Он мне все сделал. От Игоря из Новогиреева огромное спасибо. Всем дачникам Саратова и поселка Жасминный большой и даже небольшой, а горячий привет. Дружно сажаем картофель и не ленимся. Привет мамочке. Это Петров. Медика в 85-й больнице, заведующего хирургического отделения Рогачева Мстислава Викторовича Ракова. Александра Вячеслава, с Днем Победы. Это верно.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Ночью малооблачно и плюс 8, завтра утром облачно и 9 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: Максимум даем,
6: ИП Тилухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
7: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
8: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
9: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
10: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Полеты на юг России, приостановленные сегодня утром, должны возобновиться, и до конца суток запланировано 217 рейсов по этим направлениям. Также, как сообщил Минтранс, сейчас в продаже представлено достаточное количество мест на поезда РЖД. В южном направлении прорабатывается вопрос привлечения автобусов для доставки пассажиров. Как сообщает Интерфакс, из-за попадания БПЛА в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Россияне могут получать пенсию в размере 9000 рублей, если они работают неофициально и самостоятельно не производят отчисления в пенсионный фонд. Как рассказал экономист Сергей Калашников, речь идет о людях, которые трудятся мастерами маникюра, курьерами, водителями такси, домохозяйками, блогерами и представителями малого бизнеса. По словам эксперта, представители этих профессий могут рассчитывать только на социальную пенсию, которая с 1 апреля текущего года составляет 9400 рублей. Максимальную пенсию могут получать госслужащие, военные и люди, имеющие всякие почетные звания, типа народного артиста, пояснил Калашников. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань 110,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

который знает, ради чего или ради кого жить, способен преодолеть непреодолимое. Я очень надеюсь, что и у вас невозможное станет возможным, и вы сможете побывать в столице. Да, в середине мая на концерте группы «Лесоповал». 16 мая в столичном академ-джаз-клубе группа «Лесоповал» исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки». Вот эти песни звучали из каждой машины, в каждом дворе, узнаваемо с первых строк, потому что давно стали частью нашей жизни. Приглашаем вас услышать любимые песни вживую уже вот 16 мая для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Эти женщины, они по своей природе капризные, а мужчина должен помнить, что любой женский каприз – это изысканный приз. Но ключевое слово здесь – любовь. Только любящий готов на такие приключения. Евгений Григорьев на радио «Шансон». У этого трека есть визуальное воплощение, его можно увидеть с помощью видеотрансляции, так что заходите на наш сайт или же в мобильное приложение «Радио Шансон» и наслаждайтесь. А вот сейчас предлагаю окунуться в целый мир Алекса Лима.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Повторять не буду. Немедленно руки вверх. Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена. Билеты в кассах города. 15+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
3: Я пропою. Звонки всем максимум дают.
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
6: Живите там, где хорошо. В КМ Печорский. В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в Каркас Монолит. 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что европейский автомобильный рынок переживает самые тяжелые времена за всю историю своего существования. Добавить топливо в полыхающий костер решил президент США Дональд Трамп. На страничке в своей социальной сети он сообщил, что со следующей недели пошлины на ввозимые из Европы автомобили и грузовики поднимаются с 15 до 25%. Причиной всему стало несоблюдение Европейским Союзом условий полностью подготовленного торгового соглашения. Без сомнения, повышение пошлин сильно отразится на европейском автопроме. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал новый шаг Дональда Трампа ударом. По предварительной оценке Кильского института мировой экономики, потери европейских производителей в результате введенных мер могут составить 30 миллиардов евро. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Из песни слов не выкинешь, а попытки были. Далее вашему вниманию песня «Пора в путь дорогу». Этот саундтрек был написан для фильма «Небесный тихоход». И вот после выхода фильма в прокат в далеком 46-м году песню запретили исполнять на концертах. А вот это произошло из-за строчки «Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо». Цензоры посчитали, что суеверия оскорбляют строителей коммунизма. А нас этим не испугать, так что слушаем.
1: Песни нашей победы.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кирилл.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Друзья, Анна Куртукова только что на наших радиоволнах. А вы знали, что певица коллекционирует традиционные русские костюмы, многие из которых получает в подарок от поклонниц? Одному из таких сарафанов примерно 100 лет. Ну а продолжит эфир Стас Михайлов песней «Я знаю, ты гораздо».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монет» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк». «Осознание лидерствует». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
8: 0+.
9: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
6: ПАО «Сбербанк».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме призвали включить все российские банки в белые списки Минцифры. Это предоставит равные условия конкуренции, заявил РИА Новости депутат Анатолий Аксаков. Он обратился с предложением в Минцифры к премьеру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутат отметил, что регулятор поддерживает подход. Сейчас в белом списке числится лишь 5 крупных банков. В Госдуме отметили, что намерены добиваться расширения перечня ресурсов, доступных при отключении интернета. В Москве курьерам запретили разгоняться свыше 25 км в час. Столичные власти утвердили новый регламент работы службы доставки. По информации портала «Говорит Москва», на мопеды, велосипеды и другие рабочие средства индивидуальной мобильности установлены специальные модули, которые не позволяют разгоняться. Теперь в единую цифровую платформу направляются данные не только о компаниях, но и о конкретных сотрудниках. Как сообщает пресс-служба Дептранса, такой подход позволяет отслеживать действия исполнителей в режиме реального времени. Уточняется, что перед началом смены курьер обязан пройти верификацию документов и сделать фотоотчет. Ежедневно в городе выполняется более 700 тысяч доставок. Рекордно теплая для мая погода покинула столичный регион и в этом месяце уже не вернется. В мае ожидается температура в пределах климатической нормы, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По предварительным прогнозам, холод в столице задержится до 12 мая. В праздничные дни температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы. После выходных дней температура воздуха снова начнет расти. В середине следующей недели столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, местами идет дождь. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань стоит 10,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

будние дни мы существуем по расписанию, а выходные по вдохновению. От всей души желаю вам отличных выходных. Ну и раз на календаре пятница, а это, как мы знаем, трамплин выходные, то спешу порадовать. Этот вечер у нас будет насыщенным. Программа «Живая струна» по расписанию. Ну а в следующем часе подведем итоги хит-парада. Ну а завершим этот день разгульно-танцевально. Так что набирайте сил, они вам пригодятся.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Традиционно он известен не только как исполнитель. В 2010 году был опубликован сборник стихотворений под названием «Счастье». Эта книга принесла Евгению популярность уже как поэту. И очень будет, кстати, рассказать вам, что 14 мая Евгений Кемеровский примет участие в мега-концерте. В Центре исполнительских искусств в столице состоится сольный концерт Аллы Рид под названием «На перекрестке между строк». Обязательно прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты Алексей Петрухин, Сергей Рибавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев, вот Евгений Кемеровский и многие другие. Приходите! Но не забывайте, что этот концерт имеет возрастные ограничения для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Весь май спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Весной из-под кровати начинают появляться первые весы и начинаются мысли о диетах. Радио «Шансон».

А вы знали, что первой исполнительницей песни «Молодой моряк» была Людмила Зыкина? И эта песня принесла ей известность. Благодаря этой песне Зыкина стала лауреатом конкурса на лучшее исполнение произведений о советской армии и военно-морском флоте. Она продолжает, эта песня, звучать и по сей день, украшая репертуары разных исполнителей. Да и застольной ее можно смело назвать, правда ведь? Сейчас мы ее послушали в исполнении Александра Эвскляра. О безнадежной разлуке далее Ирина Круг и Никита Осин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Михаил Шуфутинский на радио «Шансон». Его песня «Последний полет» стремительно ворвалась в хит-парад и уже даже побывала на верхней строчке музыкального олимпа. Каков расклад на этой неделе, нам суждено узнать в следующем часе. А у вас есть, кстати, еще шанс повлиять на результаты. Голосуйте на нашем сайте или же присылайте номер любимой песни в наш эфирный чат. Я же уступаю место у микрофона Рустема Ахметшину. С вами была Ольга Шатрова. Всего вам самого доброго!

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: Максимум даем, минимум просим.
10: ИП Телухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
11: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
12: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
14: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
15: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон» Анастасия Соболева. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде торговые центры досрочно расторгают договоры аренды с продавцами вейпов. В руководстве центров говорят, что делают это ради поддержки инициативы губернатора Глеба Никитина по нераспространению вейпов и сохранению здоровья людей, в первую очередь детей и молодежи, пишет «Коммерсант Приволжье». На освободившиеся места уже ищут новых арендаторов. Напомню, нижегородские власти с весны этого года ведут собственную кампанию по пресечению продажи вейпов. Предпринимателям предлагают добровольно отказаться от этого вида деятельности. 9 мая в Нижнем Новгороде до Парка Победы будут ходить бесплатные пассажирские шаттлы. Работать автобусы будут с 4 до 9 часов вечера. Они будут возить нижегородцев к основному месту проведения праздничной программы. Шаттлы будут курсировать по 3 маршрутам. От площади Революции и площади Горького, а также от больницы Семашко. Автобусы проследуют со всеми остановками в обоих направлениях. В Нижегородской области побит температурный рекорд почти 60-летней давности. По данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, такой жаркой погоды 7 мая, как в этом году, не было с 1967 года. Вчера в Нижнем Новгороде столбики термометров поднялись до отметки чуть выше плюс 27 градусов. В прошлом году 7 мая воздух прогревался максимум до 26,5 градусов. Однако метеорологическое лето, продлившееся всего 5 дней, закончилось. Теперь 30-градусную жару следует ждать только в соответствующие месяцы календаря. Психолог предупредил об опасности использования искусственного интеллекта для эмоциональной поддержки. По словам эксперта, сейчас это очень распространено, особенно среди молодежи. Однако специалисты отмечают, если человек начинает регулярно использовать нейросеть в качестве собеседника и замены психологу, со временем он может столкнуться с ухудшением своих проблем. Нейросеть не способна дать живое тепло и оказать необходимую поддержку. Технологии только создают иллюзию такого общения. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Всем привет! В эфире хит-парад «Шансон года». Сегодня без лишних разговоров, просто посмотрим, как живет музыка прямо сейчас. 12 треков, и у каждого свой характер. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали! Открывает этот выпуск работы, которая заходит с серьезным настроем и без попытки понравиться всем и сразу. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» аккуратно обживается в чарте и на этой неделе начинает с 12-й позиции. Звучит основательно, с внутренним весом. Такие треки обычно закрепляются не спеша, но надолго. Чтобы проголосовать за новинку чарта, число 40 отправьте на номер 8-909-955-103-0.
0: Шансон

0: Дальше история, где многое держится на полутонах. Григорий Лепс и Шаман с песней «Она не скажет да» сохраняют напряжение и на этой неделе располагаются в районе 11 строчки. Никаких лишних слов, все считывается по настроению. СМС-код число 44.
1: Шансон номер 11. Не

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Городская суета, чемоданы, ожидания, знакомый набор ощущений. Алекс Лим с треком «Вокзал» продолжает движение и сейчас проходит отметку 10 места. Каждый слышит в этом что-то свое. Кто-то дорогу, кто-то встречу, а кто-то вспоминает, что забыл зарядку. СМС-код число 49.
8: «Шансон номер 10».
9: Не звонил.

Есть треки, которые заменяют длинный разговор одной короткой фразой. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» снова точно попадают в настроение и удерживаются на 9-й позиции. Фраза, которая подходит подо все. От романтики до налоговой. СМС-код число 38.

0: Свобода в звучании – редкая вещь. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держит именно это состояние и сегодня находится на 8-й строчке. «Разлетелись красиво, и никто не спешит возвращаться». СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 8.
2: Разлетелись.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleныч.ru.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.

0: восхищают.
1: В Золотой миле, Цуме и Веденяпина 13.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здесь все построено на нюансах и недосказанности. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» продолжают играть с восприятием и закрепляются на 7-м месте. Смысл вроде понятен, но каждый слышит свое. Это слегка сбивает с толку, в хорошем смысле. СМС-код число 36.

Когда есть уверенность, ее не нужно объяснять. Стас Михайлов с песней «Летает» держит курс и сейчас находится на уровне 6-й позиции. Полет идет ровно, без лишних объявлений, пристегните ремни. СМС-код число 25. Шанс.

Далее мы послушаем трек, который втягивает мягко и незаметно. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» спокойно закрепляется в пятерке. Сначала просто слушаешь, потом уже подпеваешь. Иногда даже вслух, пусть и не всегда к месту. СМС-код число 35.

Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на этой неделе удерживает 4-ю позицию шансон-чарта. С таким подходом дверь скоро однозначно сдастся и, возможно, даже извинится. СМС-код число 54. Шансон.

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» давно вошел в тройку лидеров, застолбив за собой бронзовую медаль хит-парада. Все спокойно, четко и без лишних жестов. Как человек, который уже все понял. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 3. Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
14: СМС-код, число 70.
13: Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
15: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет намерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Перед самой вершиной трек, который цепляет сразу. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» немного теряет свои позиции, но остается в лидерах и получает на этой неделе серебро. Чтобы поддержать Джеку, голосуйте. СМС-код число 47.
0: «Шансон».

0: Теперь давайте вспомним всех участников хитовой дюжины и затем время вручать золотую медаль нашего чарта. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» открывает наш список с 12-й позиции. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет «да»» держится в районе 11-й строчки.
1: Ты удаляешь, но мир мой, как будто даже не встречались, а мне останется вокзал.
0: Алекс Лин с треком «Вокзал» занимает место

0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» уверенно обжились на 9-й позиции.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держится на 8-м месте. «Чепик» и «Холла» с треком «Не люби меня» закрепились на 7-й ступени.
2: Летай, летай, бежи, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песни «Летай» удерживает 6-ю позицию.
3: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Следующий у нас летит к вершине, так будто знает самую короткую дорогу к ней. Михаил Бублик, «Лети, лепесток», 5-е место.
4: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 4-й строчке.

0: Александр Маршал делится воспоминаниями на третьем месте. Эти даты. Горячая новинка в исполнении Евгения Григорьева «Обожгла любовь» получает серебро. Пора узнать, кто же занял первое место. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» остается на вершине чарта. История держит и не отпускает, а значит, лидерство закономерно. Мы поздравляем маэстро с этим результатом, но поклонникам расслабляться не стоит. Продолжайте голосовать также активно. Число 21 отправляйте на номер 8-909-955-1030. Вы слушали хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Слушайте хорошую музыку, улыбайтесь чаще и с праздником. С Днем Великой Победы!
1: Шансон номер один.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
5: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
5: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
5: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет.
6: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Yes!

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Дагестане после подтопления восстановили подачу тепла, света и газа. Продолжаются работы по расчистке русел нескольких рек, сообщает пресс-служба МЧС России. Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными в республике оказались 9825 жилых домов, повреждены около 8000 домов. Жертвами наводнения стали 6 человек, более 6 тысяч пострадали. В РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных вод, Астрахани и Волгограда, отправлением с 10 мая. В пресс-службе компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонов в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. Сейчас в продаже есть достаточно билетов на поезда, отправляющиеся на юг России. Ранее Минтранс сообщал о приостановке работы 13 аэропортов после попадания дрона ВСУ в здание филиала аэронавигации Юга России. Популярность дорогого арендного жилья в России, забронированного россиянами на май-сентябрь, подскочила в годовом выражении сразу на 30%. Все больше путешественников выбирают дома и квартиры с чеком от 20 тысяч рублей в сутки. Основная доля забронированных дорогих посуточных объектов пришлась на Москву и Подмосковье – 20%. Следом в списке регионов Краснодарский край и Петербург с Ленинградской областью. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на аналитиков, чаще всего дорогие объекты снимают на более короткий срок. Официальный курс доллара на праздничные выходные дни 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, юань стоит 10,93. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Место за пультом радио «Шансон» пусто не бывает. И с этой минуты с вами Юлия Степанова. Добрый вечер. Добрый предпраздничный вечер. Пусть будет гармоничным, музыкальным, как это обычно и случается на радио «Шансон». Песня «Невеста» в авторском исполнении Елены Ваенги только что в нашем радиоэфире 19.06 в столице. Ну а теперь, так сказать, с небес спустимся на землю. Сергей Трофимов, эх, дал бы кто взаймы до будущей весны, да позабыл об этом. Еще раз добрый вечер вам.
1: Опять зимою наступили холода, ушла, как водится,

0: Времена нынче не те. Долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: со мной ничего не случится. Ничего не случится. Ничего не случится.
1: «Темная ночь». Песни, написанные композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Марк Бернес был первым исполнителем песни и, конечно, одной из главных ролей в фильме. За годы жизни песню спели уже несколько десятков талантливых артистов. Сейчас на радио «Шансон» «Темная ночь» прозвучала в исполнении Андрея Державина. Одна из лучших версий песни, ну, на мой скромный взгляд. Добрый вечер еще раз всем, кто слушает радио «Шансон». В самое ближайшее время у нас Михаил Круг, Алексей Петрухин и группа «Лесоповал».
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою в звонке всем максимум дают.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
6: Brilliant!

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
6: 0+.
7: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая,

даже после того, как шансон года 2026 отгремел в двух столицах, наша лавстори все равно продолжается с лауреатами премии. Живой звук, звезды эстрады и шансона, полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос и три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно прозвучат песни «В вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаем также звездные дуэты с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Сергеем Любавиным, Евгением Григорьевым и другими. Для лиц старше 12 лет.

0: Отвали.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
19: Категория 16+.
20: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
2: Как много выпало снега,

черкнуть на радио «Шансон» в программу «По заявкам» можно будет с 9 вечера. Ну а в следующем часе, как обычно, в пятницу, нас с вами ждет программа «Живая струна». Для вас выступит группа «Республика». Это будет праздничный концерт в преддверии Великого Дня Победы. Слушайте и смотрите «Живую струну» сегодня с 8 вечера на радио «Шансон». Ведущие программы Ксения Стриж. Далее нам поет Михаил Задорин. Я не

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Весь май – спа-будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
6: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 8:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. С началом дачного сезона в России участились случаи создания мошеннических сайтов, имитирующих популярные магазины товаров для сада и огорода, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники полностью копируют визуальное оформление, логотипы и ассортимент известных торговых площадок. Основным инструментом привлечения жертв стали необоснованно низкие цены на товары. Схема обмана предполагает обязательную полную предоплату, после получения которой мошенники прекращают коммуникацию с покупателем. Минтранс Нижегородской области потребовал от перевозчиков провести комплексную проверку кондиционеров в общественном транспорте. Мера направлена на повышение качества обслуживания пассажиров летом. Водители обязали включать системы охлаждения воздуха при наступлении жаркой погоды. Более 500 нижегородцев нашли работу по итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Граждане нашли работу в таких сферах, как пассажирский транспорт, пищевая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение и судостроение. По словам министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, нижегородцы заняли такие востребованные вакансии, как слесарь-сантехник, маляр, сборщик и слесарь-ремонтник. Илон Маск стал рекордсменом по уплате налогов. Бизнесмен заявил, что за год заплатил больше, чем кто-либо в истории. По его словам, сумма превысила 10 миллиардов долларов. Маск пояснил, что при продаже опционов на акции его общий федеральный и региональный налог достигает около 45%. Он также добавил, что платит налоги штату Калифорния за каждый день проживания. По версии журнала Forbes, Илон Маск занимает первое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние превышает 800 миллиардов долларов. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Юлия Степанова мне сегодня помогает. Юля, привет.
1: Привет, Ксюш.
0: Со всеми прошедшими нашими совместными и приближающими. Да, приближающими. А сегодня в гостях группа «Республика». Как всегда, элегантные, молодые, красивые, даже чуть-чуть сегодня торжественные в преддверии завтрашнего большого великого праздника. Наверняка завтра будете выступать на каких-то площадках, наверное, городских, нет? Боже, это... Здрасте, вы поздороваетесь?
2: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели.
0: Можно? А то я такая сама с собой тихо. Они такие кивают.
1: А по радио-то не видно.
0: Нет, ну как раз сейчас-то видно, к сожалению. Ну, мне, я все-таки такой... консерватор, мне кажется, что если бы не было бы камер на радио, было бы больше возможностей загадок и каких-то что-то такое. Ну, не знаю. Ну, живем.
1: Ксюш, я с собой.
0: Да? Серьезно?
1: Конечно. Ну, потому что аудио – это аудио.
0: Аудио должно быть.
1: А видео – это телевизор.
0: Вот. Ну, будут, наверное, какие-то завтра выступления, да? Чего вы киваете-то? Я не понимаю. Что такое? Вы мною любуетесь? Или вы... Что такое?
3: Да, обязательно, конечно, мы завтра выступаем на Дне Победы, как и каждый раз. Это как раз то, что, как нам кажется, мы от Юрия Давыдовича, как знамя,
0: да,
3: несем,
0: да.
3: Одни из самых наших любимых песен, песни военных лет,
0: и
3: прекрасные
0: сегодня,
3: песни.
0: Сегодня, естественно, в преддверии праздника, в общем-то, сегодня преимущественно и будет эта программа, так,
3: да.
0: Скажем, элегантно. Настроение, так, с вечера, подготовка.
3: Такая репетиция перед завтрашним праздником.
0: Да. Группа «Республика», если вы не знаете, это группа, это проект, это последний проект Иосифа Кобзона, Иосифовича Кобзона, если вы, кто-то не знает, но мало ли, никто не знает. Вот, Полина, Галина, Олег и Сергей, эти прекрасные люди, которых вы можете не только слушать сегодня на протяжении живой страны, но и наблюдать здесь. Есть на что-то,
1: но это, кстати, вот к счастью, потому что очень красиво.
0: Да, потому что у нас в жанре обычно хорошо поют, но смотреть-то без слез нельзя. А тут наконец-то красивые люди зашли, знаешь, наверное.
1: Ксюша, что-то нам сегодня с юмором надо осторожненько.
0: Почему? Нормально. Знаешь, после премии «Шансон года» нам нечего бояться.
1: Думаю,
0: так, конечно. Ну что? Ну... Не к ночи будет помянуто. Привет, Милонов! Ладно, вы в курсе? Нет, вы не в курсе?
3: В курсе.
0: А, ну вот видите, у нас внутренний юмор, но я думаю, там хохотнуло еще городов 200 нашего. Прямого вещания.
1: Обидно то, что 4 часа замечательных песен, понимаешь, по рейтингу не сравнились с этим коротким выступлением.
0: В том-то и дело, мы-то готовились целый год, а тут просто... Тихо, где-то в городке, в местечке.
1: Ладно,
0: все, поехали. Не, ну просто невозможно. Но мы долго не виделись, это все произошло 25 числа, потом были большие праздники, и вот я сегодня после праздника, после этого события, это первый раз сейчас в прямом эфире, поэтому я могу...
1: Отживала?
0: Да, я все это переварилась. Ладно, друзья мои, давайте теперь серьезно, все, начинаем. Прекрасные песни, прекрасная группа «Республика». Поехали.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Группа «Республика» сегодня в живой стране. Если вы только что к нам присоединились, добро пожаловать. Всем добрый вечер. Я прям заслушалась. Какая красота. Мне только сейчас первый раз тут в голову пришло. Ну, так вроде попури, там песни, там, тут подпел, тут... Это ж как тяжело исполнять попури, потому что каждая песня с разным настроением, и быстро надо пере... Не то, что там даже голосово, профессионально, а просто по... даже...
1: Смыслово,
0: по глазам, по всему, вот это вообще такое... Такое мастерство, обалдеть.
2: Ну, талант нашего продюсера Андрея Пряжникова так совместить, так соединить, казалось бы, несоединяемые песни,
0: а потом
2: что вот как-то только выстраивается.
0: Только что так, и главное, сразу попасть еще и в ноту, вот, потому что можно же промахнуться. Я сейчас сидел, для меня только сейчас дошло, потому что, так обычно, ну, попури, слушаешь, о, хорошо, а это хорошая песня, ой, а вот здесь я подпою, а здесь вот это, а я так сейчас за вами наблюдала, думаю, у вас даже выражение лица, у вас все вообще просто осанка менялась от каждого вот этого маленького вот разного кусочка.
3: Здесь это попури на самом деле рассказывает о всей истории войны.
0: Да.
3: Вот от начала и до самого конца. Там так все простроено.
2: Еще и обрамление,
3: да.
0: А вот подбором песен именно занимался ваш продюсер, кто? Да,
2: да, да. Андрей Пряжников, да.
0: Обалдеть. А с другой стороны, есть, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, такой маленький нюанс не очень выгодный, потому что, смотрите, каждая песня из всех кусочек, которые вот прозвучали в попури, это, конечно, ну, это памятники, да, как? Но сделав, запустив их, использовав их в попури, уже как-то, наверное, не очень, если их вот спели попури, а потом вот каждую уже и не исполнишь целиком-то сначала до конца, потому что они уже прозвучали в попури. Это вы себя сами одной, вот сколько он там шло, 5 минут, сколько там, я не знаю, 4, я не засекала даже, это же слушала, смотрела на вас, любовалась. Вот, вы лишили себя сразу ваш репертуар скольких прекрасных песен целиком.
2: Да нет, лишить себя невозможно, потому что песен много количества, огромное количество и военных, и вообще хороших
0: песен. Ну, понятно, но в попури, как правило, берется самое такое вот, ну, узнаваемое.
3: Песни прекрасные.
0: Да, из кинофильмов, из, ну, то, что вот прямо вот проверено уж действительно временем, и знают.
3: Мы очень часто этим попури открывали концерты с Юрием Давыдовичем, какие-то вот посвященные либо 9 мая, возможно, военным праздникам, 23 февраля, ну, вот, любили его. Редактура.
0: Можно немножечко вызвать раздражение у артистов, например, сборный концерт, вы выходите первые, поете вот это попури, а у кого-то из артистов одна из этих песен в репертуаре, он выходит, говорит, это мы уже ребят слушали. Вот такая есть хитрость некоторая. Так, мы сейчас прервемся с вами на какое-то время, можно попить водички. То все, и после этого тоже знаменитые, сегодня все песни узнаваемые, знаменитые, великие, «Землянка».
4: Живая струна. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
8: ИП Телухин АА. УГРНП 304-526-011-800-121.
9: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
10: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом, да еще и по ценам производителя, с дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту?
11: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
12: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 июня. Совкомбанк Арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Группа «Республика» сегодня в живой струне, да, прекрасные произведения времен Великой Отечественной войны к завтрашнему празднику, ко Дню Победы. У вас есть какие-то традиции по, я не знаю, семейные традиции, связанные с этим праздником? Я не знаю, очень многие там, я не знаю, встречаются где-то, кто-то отправляется, в какой-то город специально там еще. Вот есть что-то такое вот?
1: Не только 9 мая, но и на день рождения, например, моей бабушки, мы вспоминаем о ее подвиге, потому что ей было 15 лет, когда она родом из Ленинградской области, и ребенком 15 лет, когда уже немцы подходили к Ленинграду, ее отправили рыть окопы, чтобы препятствовать как-то. И ее ранило, отправили в Ленинград, наступила блокада, и вот 6 месяцев ее лечили в госпитале, потом она в детском доме была, и потом вот уже ее эвакуировали в Нижегородскую область, город Дзержинск. Мы вспоминаем о ней, вспоминаем то место, где она родилась. Она туда, кстати, уже никогда... Она, кстати, туда уже никогда и не вернулась. То есть она так уже встретила после окончания войны дедушку моего, который тоже прошел всю войну. И так вот она уже так и жила.
0: У меня бабушка тоже блокадница, да. И папа, папа как раз был ребенком блокады. Сколько там, 9 ему, наверное, лет было. 32-го года, 8.
1: Что вспоминаем наших бабушек, дедушек, тех, кто непосредственно принимал участие в Великой Отечественной войне.
2: Также у меня был дедушка жив. Он был участником Курской битвы, имел орден Великой Отечественной войны, потом работал долгое время в тылу. Другой дедушка пропал без вести. В общем, для нас всегда 9 мая был особый праздник. Правда, дед не очень любил на эту тему разговаривать, но вывешивался флаг.
3: Вот, кстати говоря, мой дед тоже, мы детьми-то его доставали, конечно, там с моей сестрой, но он не любил. Я помню только, что пока еще живы были его однополчане, кто там, в городе был, они собирались, это всегда было негромко. И вот он сидел тихонечко уже старенький, когда и пел свои «Эх, дороги, пыль да туман». Вот, мы не понимали, чего он не радуется.

0: потому что. Вот. И это все довольно-таки не весело и не так уж сильно для таких торжеств.
1: Ну, если не брать парадную сторону, то...
0: Нет, но парад да. это другое. Парад это традиция, это мощь сегодняшнего дня, правильно? Это мощь сегодняшнего
1: Наверное.
0: Дня, да. А так-то, конечно. Ну, впереди лето. Лето это что в первую очередь? Это время фестивалей. У вас же тоже есть фестивали.
2: У нас есть замечательный фестиваль, который шагает сейчас по стране. Это фестиваль патриотической песни имени Иосифа Давыдовича Кобзона. И мы там имеем честь принимать участие не только как артисты, но и как члены жюри.
0: Вот, я тоже думала, поэтому что чего очень... вам там петь-то? Вам надо там журить.
2: А там и мы поем, все члены жюри поют. Это гала-концерт. А сначала конкурс среди участников. Вот это Забайкальский край в этом году, Мурманская область, Сибирь, Томск, Новосибирск. Вот планируется Смоленск, Краснодар.
0: А как это происходит? Это проходят какие-то отборочные туры? Да,
2: сначала у них что? Это между собой, видим, проходит, а потом уже как бы финал приезжает, вот приезжаем мы из Москвы, да, все.
1: Насколько я помню, Новосибирск...
0: Вы не участвуете в этих отборочных историях? Нет. Я так думала, боже мой, как даже жить-то, если вот...
1: Это невозможно. Новосибирская область, по-моему, было почти 1000 заявок. Вот, это очень много. Сначала предварительное слушание в аудиоформате, потом в очном формате, и потом уже вот на финал, так сказать, приезжают
0: члены. А какие условия? Это должны быть профессионалы или это может быть
2: абсолютно.
1: Кто угодно?
2: Все абсолютно.
0: Только, наверное, возрастное ограничение или это...
2: Нет, тоже абсолютно там...
1: От пяти до 105.
2: До 105, да, действительно. Даже вручается приз...
0: Прям народное такое, народный фестиваль.
2: Часто вручается приз за служение музыке, там, например, как вот женщине вручали, ей 90 лет было.
1: Да, самые пожилые.
2: Солистки хора. 90 лет.
1: Мы все сказали, господи, да чтобы мы так вообще стояли на сцене в 90, еще так пели, у нее такая осанка. Красавица просто.
0: И как давно происходит этот фестиваль?
2: В следующем году будет 5 лет этому фестивалю.
0: А как сам фестиваль вот вместе с отборочными, он же раз в год проходит?
2: Раз в год по всем регионам, которые принимают этот фестиваль.
3: В течение года проходит в разных регионах, и потом финал.
0: А где так какой-то
3: в сентябре, на день рождения маэстро 11 сентября, это в Москве, проходит уже гранд-финал.
1: В Доме музыки.
2: В Доме музыки, да. Все поют со звездами нашей страны.
0: И много желающих, много... А вот победители, у него есть какие-то там преимущества? Я не знаю, он куда-то, я не знаю, ну, ему дают возможность...
4: Будет продвинут.
0: Дают возможность там записаться там песню или что-то еще. Ну, какие...
1: Вот одна из возможностей...
0: Вкусняшка какая-то
1: есть. Вкусняшка. Для молодых, например, исполнителей, наш уважаемый член жюри, Ольга Борисовна Кармухина. У нее есть школа вокала.
0: Кармухина в жюри?
2: Она да, председатель нашего жюри.
1: Периодически. Она председатель жюри меняется.
0: Она
1: да.
0: же наша Сюзи Кватро. И тут вдруг патриотическая.
1: Да, но тем не менее, она вообще очень патриотично настроенный человек. И вот она, к примеру, таким образом отбирает себе, например, студентов. Она говорит, вот вы мне очень понравились. Даже если вы вот здесь не пройдете, сейчас, то все равно я вас приглашаю к себе на курс в Москву, например. То есть это возможность себя показать. Был потрясающий из Читы хор, мы просто восхитились. Это суперпрофессионалы. Было ощущение, что перед нами хор Пятницкого. Вот такой уровень.
2: Это музыкальный колледж был читинский.
1: Да, читинский вокал.
0: А, то есть может человек один быть, а может прямо и ансамбль, и все. То есть просто гуляй-поле получается.
1: Абсолютно.
0: Вот как угодно. Вот. И было бы желание, что называется. Ну и удача, разумеется. Без таланта тоже трудно. Хотя бывают случаи, побеждает талант. Так оно по-разному бывает. Хорошо, ну вот, я просто к тому, что мало ли кто-то слушает из наших. Хотя, видимо, уже опоздали уже. Скоро уже. Или еще можно?
2: Нет, в следующем году уже все-таки, да. Потому
0: я
2: что...
0: думаю, что уже все уже расписано.
1: Но если вдруг вы из Смоленской области или из Краснодарского края, то, возможно, еще не... Просто поскольку мы как член жюри, мы не знаем, да, какого числа заявки принимается. Не можем вам точно сказать. Вот.
0: Ну, да. Заинтриговали. Но, может быть, действительно кому-то эта информация будет полезна и приятно услышать. Так. Попури еще одно, но теперь...
1: Мы любим попури.
0: Да, я заметила. И на сей раз песни в исполнении, которые исполнял, потому что Марк Бернес сам не писал, разумеется, он был исполнитель, артист. Марк Бернес.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Группа «Республика» и немножко «Оттепели» сейчас прозвучало. Ну, я имею в виду «Оттепель», время, это 60-е же годы песни, но так для настроения сегодня. Все-таки пятница, конец рабочей недели, пусть...
1: Надежду никогда не вредно подарить.
0: И послушать, это всегда только полезно.
2: Мы надеемся, что слушатели тоже пели с нами, потому что это та самая песня, которую Иосиф Давыдович всегда призывал всех в зале петь вместе, и припевы никогда не звучали со сцены.
0: Мне кажется, Иосиф Давыдович всегда призывал все 6 часов, которые он выступал, чтобы все пели вместе с ним. Это тот человек, который действительно... Ну, вот как обычно, когда много чего за плечами уже там, да, это самое, позади большой опыт и все, и уже думаешь, ну, тебя приглашают как этого, как свадебный генерал, да, ну, спел там что-то и все, и домой, хорошо, все. Вот этот человек, который до последнего дня, вот его просто было не согнать со сцены в самом хорошем смысле этого слова, как он вот любил это дело, вот не просто, вот у него не перешло это в плохом смысле в ремесло, а оставалось вот этим любимым делом, призванием, это просто... Как ты сказал, что на год, на, не год назад, 80...
3: На своем 80-летнем, на своем 80-летнем юбилее, да, концерте.
0: Он открыл, сколько там...
3: 40 минут шло первое попурри. То есть попурри.
0: То есть вам есть куда расти, ребята, со своими 5 минутами, понимаете? Вот. Ну, когда вам будет по 80, я думаю, как раз у вас так и наскребется. Когда вы будете на своем в концерте сольном это
4: делать. Ну, спасибо вам.
0: А чему
4: нет? Нет, наоборот, в хорошем смысле. Так дай Бог каждому.
0: Когда вам будет такое... 80, я на вашем концерте в первом ряду сидеть еще
4: да
0: буду.
4: Говори.
0: Вы не знаете, на что московское долголетие способно. Итак, друзья мои, ну что я могу сказать? Вот Юлька, ей всегда нравится. Московское долголетие – это наше больное место.
1: А кто начал? Ты первый начал.
3: Готовитесь уже, готовитесь, да?
0: Не готовимся, мы уже давно там. Мы уже там... Конечно.
3: Мы
4: может
3: готовимся.
4: Быть.
0: Да, может,
4: молодые,
0: может.
4: Веселые, красивые.
0: Это вот спасибо кружкам. Вязание и макраме. Так, друзья мои, спасибо всем большое. В этом месте я прощаюсь до следующей пятницы. Впереди праздники. Желаю вам хорошего настроения и правильного поведения в эти предстоящие дни. И, собственно, с вас, друзья, спасибо вам, конечно, за концерт. И с вас главная песня завтрашнего дня. Всем пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
7: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
8: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
9: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбирайте жизнь. В КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монорит». 420-50-20.
11: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый майский вечер. На Радио Шансон начинается программа «Только для вас». Вы можете написать на наш номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, подписывайтесь в самом сообщении. Пишите нам в мессенджер Макс, присылайте смс-сообщение. Если доступен какой-то еще мессенджер, пожалуйста, пишите и туда. Меня зовут Юлия Степанова. Надеюсь, мы с вами познакомимся за время программы, по крайней мере, с теми, кто напишет на Радио Шансон. Итак, 81 год назад, 8 мая 1945-го, подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. 8 мая 1965 года, 1900, утверждено положение о почетном звании «Город-герой». Сколько их в нашей стране. А еще сегодня День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Война – это всегда торжество самых темных сил. И если б не было войны, ах, если б ее не было...

Спасибо вам за любовь к радио «Шансон», где продолжается программа только для вас. Плюс 7 909 955 103 и 0. И, пожалуйста, подписывайтесь. «Шансон», мы с мужем Виктором на даче. Погода стоит замечательная, небо звездное, пахнет весной. Цветет вишня, смородина, сирень. Ах! Хотим, чтобы небо на самом деле было мирным. Поздравляем всех с наступающим Днем Победы. Желаем мира без войны. Наташа, Витя из Ставрополя. «Шансон», хочу передать привет на склад охране «Феликс Регион» и поставить для них хорошую песню от Ивана послание. Следующий пламенный сердечный привет любимому мужу драгоценному Мишутке Голикову. «Безгранично люблю тебя. Ты самый лучший, верный, надежный, заботливый, любящий, талантливый. Горжусь тобой и нашими детьми. Твоя Маша, Санкт-Петербург». С наступающим всех праздником Великой Победы. Хочу поздравить своего друга Лебедева Михаила с юбилеем, с 50-летием. Пусть все задуманное случится, здоровье, вдохновение, благополучие тебе. Пусть оберегает удача и окружают хорошие люди. С юбилеем! Поздравления от Макса Алафузова из Санкт-Петербурга, которое поддерживает Евгений Григорьев.

И еще поздравление для, так сказать, с позволения сказать, парня. Шансон, сегодня в пригороде Краснодара собрались друзья на базе в Нижнем Казачьем хуторе поздравить друга Максима Владимировича с днем рождения. Один из лучших стоматологов юга страны. Дорогой друг, от Артема Авагимова и его семьи, от всех друзей и Алексея Чистякова поздравления. Поздравляем тебя. Крепкого здоровья, успехов в делах и просто будь счастлив. Ох, лучший стоматолог юга страны. Будьте сами здоровы, пожалуйста, с праздником вас. Добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, Жеку для любимого Щербакова, который мчит домой на пирожки с картошкой. Катюша. Евгений Григорьев как раз нам и пел в программе только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Ну, а о том, что время летит быстро, хотите принять участие в программе только для вас, пишите без промедления. Шансон, огромный вам привет из Ростовской области. Спасибо и вам большой привет. Любимую сестренку Татьяну Евдокимову из Волгодонского района с днем рождения. Исполнение всех заветных желаний. Время пришло, все обязательно должно исполниться. Самое главное, будь счастлива, дорогая. С любовью, сестра Любовь, с мужем Сергеем. Поставьте, пожалуйста, для именинницы песню в исполнении Ирины Круг. Следующий привет у нас из Беларуси. Здравствуйте, радио Шансон. Сегодня наша сестра Тути Ярви Ирина отмечает свой день рождения. Передайте ей, пожалуйста, поздравления и привет от сестер Аллы и Елены, а также от всех родных. Тут хорошее длинное стихотворение прилагалось. Ну, я надеюсь, вы сами при случае прочитаете для Ирины этот опус. А нам споет Ирина Круг в дуэте с Виктором Королевым. С праздником!

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
3: ООСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
6: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

+7 909 955 103 0 это наш номер, на который можно прислать сообщение и поучаствовать в программе только для вас. Подписывайтесь, пожалуйста. Шансон хорошего вечера вам с наступающим праздником 9 мая всех слушателей. Хотелось бы передать привет своей супруге Маргарите из Ногинска, а еще всем водителям, которые едут и слушают радио Шансон. Хорошей дороги. А еще привет в Ставропольский край, в город Ставрополь. Ай-яй-яй, не подписались. А, любимое радио, передайте, пожалуйста, поздравления с Днем Победы всему миру и родному городу Курску. Все, пусть все будут здоровы и счастливы. Любимый, огромный привет школе 54 города Курска передает Наталья. А, Шансон, поздравьте меня с отпуском. В прекрасном настроении еду на дачу со своей семьей, дочкам и мужу мои поцелуи. Наталья Стрельникова. А следующее послание Шансон хочу передать привет своему папе Валере от Елизаветы. Это сообщение. Дорогой Шансон, передайте привет моей любимой жене Надежде. Она помогает мне, значит, вот на кухне. Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты есть у меня. Твой муж Федор.

Александр Буйнов спел нам песню о доброжелательной атмосфере и обстановке, так сказать, в районе московского бизнеса. Так, программа только для вас продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, оставляйте свое имя прямо в сообщении. Надеюсь, вы успеете.

нам в программу. Добрый вечер. Передайте привет моей семье, папе Владимиру, маме Елене, сестре Соне, брату Артему. Я вас очень люблю. Хорошей нам дороги. Ваш сын Леша. Добрый вечер, Шансон. Передаю привет родным, близким, друзьям, всем, кто меня узнал. Всем мирного неба над головой желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Привет, любимый радио Шансон. Передайте привет мне, Ольге. Это поднимет мне настроение. Ольга, вам привет. Поздравляем радио Шансон, все города, поселки, деревеньки нашей матушки России, всех побратимов в дальнем и ближнем зарубежье с Днем Победы, с наступающим. Это Дима и Андрюша, едем в Опочку. Доброй дороги вам, Дима и Андрюша. Здравствуйте, Шансон, прошу поздравить с наступающим Днем Великой Победы всех моих родственников и однофамильцев Бреевых. Войну их дедов раскидала по стране. И прошу поставить песню «Эх, дороги, пыль да туман». Бреев Игорь Владимирович из Смоленска. Спасибо всем, мирного неба.

Поздравьте, пожалуйста, мою маму Ирину из карельского города Кемь с днем рождения, дорогая мама. Спасибо за любовь, заботу, поддержку. Ты самый важный человек в моей жизни. Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, исполнения всех заветных желаний. И пусть рядом будут верные люди, а каждый новый день приносит приятные сюрпризы. Люблю тебя и очень ценю. Вот такое замечательное поздравление для Ирины от сына Алексея. Плюс 7 909 955 103 и 0. Это наш номер. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Ну и поторопитесь, потому что программа только для вас, к сожалению, не безгранична. Шансон. Накануне Дня Победы от всей души поздравляем и желаем мирного голубого неба над головой. Для нашей семьи это самый важный праздник. Наши деды и прадеды ценой своей жизни добывали победу, а наши бабушки приближали победу в тылу. Это Радостев Алексей Егорович, Радостева Пелагея Григорьевна, Гайчук, Любовь Алексеевна. Они наша память. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню в память о тех, кто подарил нам будущее. Назарченко Любовь Семеновна прислала это сообщение из Ростовской области, Волгодонского района.

0: Музыки много, шансон один. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
5: Я просто заеду глянуть.
4: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
5: Ну, это же ничего не значит.
4: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
5: Где?
4: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Весь май – спа-будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
8: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «СЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым. По вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк». «Осознанишь лидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

возил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты парень, доску свой. И

0: кличечка пофамильная. Да ведь мы с тобой не дружильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: А сидим

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
10: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
11: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс погоды, будет малооблачно и плюс 8 градусов. Выходные ожидаются преимущественно пасмурные, в субботу до плюс 14, в воскресенье плюс 13, а в понедельник дождь и 12 градусов со знаком плюс.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

подождем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Радио Шансон.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Радио Шансон.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

Четвертый год нам нет житья от этих фрисов. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного.

не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: По рижских балаганах, кафе и рестораны, в дешевом электрическом раю. Всю ночь, ломая руки, от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат джаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю шампанское.

0: Здравствуйте, я Виталий Аксенов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. Иди.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый

вернувшись, как на коньках. Ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках. Оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем. И пытаемся, и пытаемся